Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: No fighting.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Девочки любят кукол, а мальчики красивые машинки. Но это только до 17 лет, а потом все становится ровно наоборот.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери –

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Только истинный кипрёт может отличить сувлу от сувлаки.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
11: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Продукты на Кипре снова дорожают быстрее инфляции. У русскоязычной школы Морфозис отозвали лицензию. 5 проектов Ераскипу к концу текущего года. Теперь подробнее. Цены на продукты питания на Кипре в начале текущего года снова растут быстрее общей инфляции. В апреле еда подорожала почти на 5% в годовом выражении, что заметно усиливает давление на покупательную способность граждан. При этом общий рост цен составил чуть менее 3%. Авторы анализа подчеркивают, что спрос на еду мало зависит и от цены, и от дохода. В результате подорожание еды заставляет людей экономить на другом. Подробности на сайте Лента Кипра. Министерство образования отозвало лицензию частной начальной русскоязычной школы «Морфозис» в Лимассоле. Ее здания не имеют сертификатов соответствия и разрешений, предусмотренных законом о частных школах. Ведомство заявило, что в таких условиях не может гарантировать безопасность детей. Из-за решения под вопросом оказалось обучение десятков учеников в новом учебном году. Муниципалитет Ераскипу реализует 5 крупных проектов развития общей стоимостью 9 миллионов евро. Это модернизация участка проспекта Макариуса в районе поселка Кунья, благоустройство приморской пешеходной зоны и прибрежной части, обновление центра Ераскипу, строительство центра по уходу за детьми и восстановление Олимпийского бассейна. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не спешит меняться. На острове ясно, жарко и без осадков. Ветер остается слабым, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до 32 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 37, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: расшапляются. А мы можем много на самом деле придумать вам разных версий. Классно, да, услышали такой очень чистый белорусский акцент, а? Красота. Ну, а я вообще на самом деле хотела начать с претензии.
1: Так,
0: да.
1: Вот с утра так пораньше.
0: Вот. Значит, смотри, мне сегодня приснился сон, да, я уже не помню про что, но я помню, как он, чем он закончился. Значит,
1: но претензия есть.
0: Обязательно. Ты сейчас будешь объясняться. Я серьезно. Значит, я во сне открываю рабочий чат, реально, это наш рабочий чат, и я вижу сообщение, где ты пишешь: ребят, а мы что, Аполлонову забыли? И я не поняла, где вы меня забыли, но я это читаю.
1: В студии,
0: и
1: Ира, там хотелось бы забыть.
0: Переполох. И ты такой пишешь: ну мы же команда, как мы вообще могли такое сделать? Она же там совсем одна.
1: Я сейчас чат перепроверю, не наяву ли это было. Все же.
0: Я вот требую объяснений, как вы могли меня забыть. Это действительно.
1: Если только в студии, для того, чтобы продолжалось дальше настроение. Исключительно только для этого.
0: Серьезно? Я подумала, вот это, конечно, молодцы, а? Ну, так же нельзя. Это же уму непостижимо. Поэтому все.
1: Так, ну ты проснулась, чат перепроверила, что все-таки это был сон?
0: Нет, я решила, что, ну, ищите
1: так,
0: теперь.
1: У меня есть претензии, я на работу приду, пусть там рассказывают. А что, сон такое вот у меня был?
0: Сразу, да, сразу же за объяснениями. Как вы могли? Расскажите мне, пожалуйста. Я не знаю, о чем этот сон, вот честно. Если у нас есть таксовальщики, которые понимают, что это означает, пишите, пожалуйста, номер 49-105-7. Не забывайте, как так? Человека могли забыть. Вот это мне тоже команда. А мы же команда. Мы же вся одна единая команда. И по эту сторону приемника, и по ту сторону приемника. Мы одно целое. Радиосемья.
1: Вот, поэтому, действительно, это какая-то искаженная реальность. Не могли мы тебя забыть. И, действительно, наша команда ни в коем случае, мне кажется, бы даже не смогла бы пойти на этот шаг. Исключительно только, скорее всего, ради какого-то, не знаю, настроения. И все. А вы, кстати, также не просто трактуйте сны, а расскажите, а какие у вас сны вот были, к примеру, к сегодняшнему утру.
0: Очень-очень-очень-очень ждем. А пока собираемся все на единой частоте 99 FM. Да, друзья, мы только-только начинаем. У нас новое летнее время. Привыкайте. С 8 до 11 русские перцы вещают на всю страну. В Лимассоле, Никосии, Пафосе, Ларнаке и Айанапе. А еще нас можно послушать онлайн russianradio.cy. И мы никого никогда не забываем.
1: И, конечно же, ждем от вас только смс и комментарии и поздравления наших именинников. Вот бесконечно! Хочется сегодня передавать приветы главным людям нашего острова.
0: Расскажи, пожалуйста, а тебе ничего не приснилось?
1: Мне? А вот не, нет,
0: вот
1: не
0: там волшебный, например, не прилетел после того, как ты меня в моем же сне забыл, а?
1: Нет, мы в чате там не переписывались в рабочем. Я отключил его.
0: И правильно сделал.
1: Как минимум для того, чтобы выспаться, да.
0: А что, кстати, про то, как выключать чаты, насколько это позитивно может сказаться на вашей менталке, да, и вообще на здоровье. В целом мы тоже обсудим в рамках 3 часов утреннего шоу. А пока пожелаем отличного настроения, чтобы никто не забыт и ничто не забыто, и чтобы всегда была только вот приятная компания и хорошая музыка. Потому что хорошая музыка, она что? Она вдохновляет, она ведет туда, куда надо, к вашим целям, к вашим задачам. Ну и не забываем, что вокруг-то лето, то самое.
1: Наслаждаемся.
0: Классное. Лето 2026. А русские перцы с приветом. Всем подъем.
1: Доброе, бодрое!

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milt's Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milt's Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, друзья, сейчас немножко прогнозов на день сегодняшний. Звезды говорят, вещают. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вас может настигнуть синдром самозванца. Откройте список своих достижений за год и перечитайте его, чтобы излечиться.
2: Ну да, чтобы так вот неявно быть самозванцем.
1: Не обольщайся.
2: Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня кто-то из окружения будет отчаянно требовать вашего внимания. Вот хочу и все.
1: И буду.
2: Дозируйте сочувствие, чтобы не остаться к вечеру без сил.
1: Вот, пожалуйста. То есть эмпатию проявляем, но аккуратненько.
2: И бережно. Силы бережем.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. День принесет необходимость разбираться с чужими ошибками в документах или цифрах. А, ну, правильно, конечно, время зарплат. Включите свой внутренний аудит и проверяйте каждую запятую. Ошибки других могут дорого обойтись лично вам, особенно если вы бухгалтер.
2: Да, это всегда неприятно. И знаки воды добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Вы можете случайно узнать чужой секрет, который вообще-то вам доверять не планировали. Сделайте вид, что вы ничего не слышали. Так будет безопаснее для всех.
1: Скучно.
2: Не слышали, но расскажите. Ну, напишите. 4 9 105 7. Нам же безумно интересно.
1: Да, секрет — это та самая информация, которую нельзя всем рассказывать, поэтому приходится рассказывать каждому по одному.
2: Особенно интересно, когда это чужой секрет. Ну, свой-то ладно, а вот чужой...
1: Ну что, посекретничаем? А, 4 9 105 7, друзья, мы готовы.
2: Пишите. Классный четверг, да, продолжаем дальше просыпаться.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем просыпаться. Кстати, спасибо за комментарии. После того, как мы призвали поделиться чужим секретом, нам написали следующее. Главное сказать кодовое слово, ну тут не слово, а фраза «никому не говори».
3: Да.
2: Да? И все. И тогда точно, будьте уверены, разнесут, добавят, придумают, приумножат и, ой, мамочки мои.
3: Ну просто никому, это же не конкретика.
2: Да.
3: Нет имен прям вот.
2: Не, ну подожди, никто это вот никто. А это,
3: конечно.
2: Ну, а я с такими не общаюсь. Вот. У меня что не человек в окружении, то личность.
3: Вот, а другу что,
2: значит,
3: не,
2: можно.
3: Как, не рассказать, что ли? А близким, родным.
2: В общем, делитесь, посплетничаем.
3: По секрету всему свету.
2: Да, начнем рассказывать те самые праздники. О них пойдет речь прямо сейчас. Всемирный день собаки.
3: Вот, я буду отмечать этот день. У меня есть собака, поэтому можно меня смело поздравлять. Ну и всех, конечно же, владельцев таких питомцев тоже поздравляем.
2: Лучший друг человека?
3: Однозначно. У меня шпиц — это не просто лучший друг человека, это лучшая игрушка, лучший гаджет человека. В общем, все что угодно, потому что, ну, эти милые создания, у них на первом месте стоит это именно любовь к хозяину, а уже потом даже еда. Ну, там изучили как-то мозг этого питомца, что вот...
2: Это ты изучал, причем заводить его, я поняла. Давай, делись.
3: Все хотелки этой породы. И вот именно вот хозяин — это на первом месте.
2: Белорусские ученые сообщают, да? Хозяин на первом месте.
3: Хозяин на первом месте.
2: Ну, все сходится. Все сходится.
3: Да. Так, ну что, можно сегодня отметить день сюрпризов.
2: Так.
3: Это всегда приятно.
2: Отлично.
3: Ты любишь сюрпризы, кстати?
2: Обожаю. Приятные, да? Об этом идет речь?
3: Ну, конечно.
2: Ну, просто бывают разные.
3: Поэтому... Нет, мы говорим о приятных.
2: На всякий случай уточняю. Ну, так, чтобы потом без лишних и неприятных. Люблю и получать, и организовывать. Такое счастье, когда попадаешь, и когда человек настолько доволен и такой... Ира, ну это же самое сердечко! Такое счастье! Вот просто душа, ну, расцветает.
3: Да, вот эта эмоция, реакция, та самая благодарность, которая вот бесценна просто.
2: Да. Так, Всемирный день НЛО, день уфолога. Я жду.
3: Я тоже. Я вообще эту тему обожаю.
2: Когда они там с нами прилетят поздороваться, но...
3: Так, день дирижабля. Вот сегодня также можно отметить. Ну, потом подробнее расскажем, конечно, в событиях.
2: Международный день спортивного журналиста. И вот какое счастье, что вокруг да около идет чемпионат мира по футболу. Очень много разных приятных новостей, нарезок, рилсов. В общем, вся лента и в чатах, и в социальных сетях пестрит красивыми голевыми моментами. И, конечно, новые звезды, которые раскрываются и проявляются в рамках чемпионата мира. И это очень круто. Очень вдохновляет и очень сильно настраивает на что-то хорошее, классное. Даже если люди не занимаются сами футболом, все равно вовлекаются, все равно смотрят, все равно интересуются.
3: Да.
2: А это круто.
3: Любовь к спорту вот доказала даже, что без разницы, неудобная трансляция. Вот время совсем неудобное. Люди по всему миру не отстают от экранов и, конечно же, следят за замечательным событием в этом году. Ну и вообще просто спортивным журналистам большое спасибо за то, что мы можем знать о рекордах, о достижениях и, конечно же, наблюдать за спортсменами любимыми. Ира, я все-таки нашел объяснение твоему сну.
2: Давай.
3: Сегодня день я забыл. День забывчивости в США.
2: Ага.
3: Вот что оказывается.
2: Ты просто забыл, я поняла.
3: Ну, для этого, конечно, нужно в США побывать.
2: Ага.
3: Но все же. Так, ну что, день инженера теплотехника еще также можно отметить.
2: Неожиданно.
3: Всем причастным передаем просто вот большой привет.
2: Поздравляем бы. Да, друзья, пишите нам, пожалуйста, кого еще поздравить. С удовольствием это сделаем.
0: Двадцатка лучших песен эфира
1: с Ирой Аполлоновой.
0: Пятое.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, поехали по событиям дня сегодняшнего. Пройдемся, может быть, какой-нибудь повод вам как раз-таки очень сильно откликнется и даже вдохновит на новые свершения. В 1643 году экспедиция русского землепроходца Курбата Иванова открыла озеро Байкал.
2: Легендарное, чистейшее. И мечта побывать там, конечно. 1803 год в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на тепловом аэростате.
1: А мы продолжаем совершать открытия. В 1860 году, именно 2 июля, на Дальнем Востоке был основан город-порт Владивосток. Огромнейший наш кипрский привет.
2: 1900 год совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа.
1: Такой жесткий тип, да? Ну и правильно прослетит. Нечего. Не знаю, что тут можно ответить еще. Прессу, вот куда. Об этом напишем. Расскажем. 1924 год. Основана Международная ассоциация спортивной прессы. Ну и, соответственно, День международного спортивного журналиста оттуда же и появился. Еще разочек всем болельщикам. Кстати, можете смело рассказывать, за какую команду вы болеете на чемпионате мира по футболу. Огромнейший привет. Ну а спортивным журналистам наш отдельнейший респект.
2: И поздравления. Ну, а я продолжаю летать. 2002 год. Успешно завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
1: Вот куда бы ты полетел, если бы
2: на
1: у тебя был...
2: На большом воздушном шаре.
1: Ага.
2: А вот, знаешь, тоже в кругосветку отправился бы.
1: Да?
2: В Австралию хотел бы.
1: В Австралию?
2: Долететь вот
1: там
2: туда
1: же кенгуру.
2: Прям. Ну, нет, я же так сверху полетал бы, посмотрел
1: они
2: на воздушном дерутся. Шаре, и все.
1: Туда ты все, и как бы там...
2: Ну, там много всего интересного.
1: А
2: пауки? Насекомых очень много разных. Ну, вот, тропики все-таки как-никак.
1: И с этот... И живность всякая.
2: Угу.
1: То есть хотя...
2: Ну, от этого же интереснее. Я же говорю, я с высоты воздушного шара посмотрел бы, вот и все.
1: Не, ну так же вообще, тут как будто бы ничего не произошло, а там, не знаю, сражаться с кенгуру.
2: Кстати, да, я видел забавные ролики, вот там такое серьезное противостояние.
1: Там такой хук справа, слева, что...
2: Такие ребята просто задиры.
1: Тогда или нет?
2: Да.
1: Конечно?
2: Конечно, а что?
1: Не испугался бы? Вообще ни разу?
2: Ну, придется отстаивать...
1: Уговорила,
2: вот,
1: да?
2: Вот свое право находиться в Австралии прямо сейчас. Что у меня? Какая-то кенгуру? Помеха.
1: Не, вообще, на самом деле, так туристы и прилетают к нам в том числе. Они думают, что тут надо отстаивать свое право на нахождение. Да просто приезжайте.
2: Здесь нет кенгуру.
1: Все хорошо. Здесь просто добрые, мирные люди. Не переживайте. Мы вас очень любим и ждем, кстати. Добро пожаловать.

0: Ира, у тебя есть какие-нибудь нелюбимые обязанности утром? Ну вот там кровать застилать не хочется, посуду убирать.
1: Не хочет, так а что оно делает с утра пораньше? Ты понимаешь, да, уровень?
0: Посуда там,
1: в смысле?
0: Да? Какие задачи
1: кто,
0: утром?
1: Кто бессмертный,
0: а? У меня есть обязанности вечерние.
1: Слушай, ну я не могу сказать, что я в восторге от бытовых вопросов, но между тем вот ощущением, когда все красиво и прекрасно, и когда нет... Я выбираю первое. А для этого надо выполнять бытовые задачи. Плюс ко всему, кстати, иногда это классный такой антистресс.
0: Да.
1: Если я на стрессе, то я начинаю мыть окна. Вот. Помогает. Полчаса я уже все ухайдохалась, и мне хорошо. И окна чистые, и как бы и все живы.
0: Тогда я тебе хочу предложить вот такого помощника, который сейчас появился на рынке, AI Дворецкий. Вот. Кстати, очень доступная стоимость. В этом-то его и плюс. Он умеет варить кофе, к примеру, наливать пиво.
1: Это
0: мне интересно,
1: это
0: конечно же. Да? Застилать постель и выполнять другие бытовые задачи. При этом самое важное, то, что он может научиться и новым каким-то навыкам. Для этого достаточно ему показать, потом отправить разработчикам, и они уже добавят эту функцию в его задачи. Стоимость-то всего лишь 1200 евро.
1: Я думаю, что этот Дворецкий очень сильно понравится моему сыну, который скажет, я не хочу, да, заправлять кровать, я не хочу относить кружку в посудомойку, не хочу, не буду. Но опасно его с сыном-то, да, сдружить, аж научит ему плохому. Я имею в виду сын.
0: Те самые новые навыки, да, которые появятся у Дворецкого. 100%. Так, Дворецкий, ну-ка посуду отправь в посудомойку. Не хочу.
1: Не буду. Сама отнеси. А почему... Не, любимая фраза. А почему сразу я?
0: Да, новый навык на диване полежать.
1: Да, вот. Или когда у меня наступают приступы вот эти нежности, придешь такая, сыночка, ну можете обнять? Не трогай меня, да? Ну то это же вот оттуда все. Я понимаю, что у него там гормоны, вот это вот все. Подростки, такие подростки. Ну так обидно в самое сердечко. А он же даже меня сейчас и не слышит, он спит. А сколько бы я ему об этом не говорил, говорит, ну да, ну не переживай, не расстраивайся, да, любой мой комментарий, ну не расстраивайся. Вот такие вот они, подростки. Мне кажется, с роботом проще в некоторых вопросах
0: говорить. Здорово, что доступными становятся такие помощники. Ну и нравится, знаешь, все-таки, что у тебя может быть дома Дворецкий. Вот, который будет у тебя во дворе, на дворе выполнять абсолютно все твои задачи. А ты можешь себя немножко почувствовать вот где-то таким привилегированным человеком. Здорово.
1: Ну, или, по крайней мере, сократить вот эту самую рутину.
0: Абсолютно верно,
1: которую
0: да.
1: можно и правда. Вот честно, если можно избавиться, классно. Если это будет кто-то делать, замечательно. А еще Дворецкий. 1200 это финальная цена?
0: Да.
1: А подписка?
0: Нет никаких подписок, ничего. Вот просто вот в этом-то и главный плюс, что довольно очень доступная стоимость.
1: Класс. Ну, а он еще поговорить может?
0: Да.
1: Ну, там я там на сыночку, пожалуй, да? Чтобы он меня выслушал и не смел мне перечить. Вообще, идеальный собеседник.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Чтобы кот не гадил в тапки, купите ему сапоги, шпагу и шляпу.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Утро началось. Включайтесь на русском радио.
6: Друзья, это снова мы. Забежали для того, чтобы пожелать вам отличного настроения, замотивировать на пробуждение и на то, чтобы вы с нами еще целых два часа провели в одной компании.
7: Да, напоминаем, что вот только первый час пролетел, ведь мы теперь на летнее время перешли, поэтому начинается наше утро эфирное в 8 утра.
6: И до 11 включительно будем вас развлекать, будить. Есть одна именинница, которая так и не взяла трубку. Ай-яй-яй, мы уже несколько раз ей попытались дозвониться. Видимо, спящая красавица.
7: Но мы настойчивы. Мы дозвонимся. Обязательно.
6: Да. Ну что, самое время выпускать Константина. Как будто мы его не держим.
7: Константина, пожалуйста, для того, чтобы он рассказал.
6: Ну, наказ, он плохо себя ведет.
7: Главные новости к этому часу. Да, у Кости, как всегда, серьезная повестка.
6: Ну, да. Он, я думаю, что услышал мой комментарий, сделает выводы как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Да, ждем Костю Столярова. А мы пока напомним, номер 49-105-7 работает вовсю для ваших поздравлений. Если у вас сегодня кто-то родился, обязательно напишите нам об этом.
7: Или просто рассказывайте, как проходит ваше утро. 2 июля на календаре, четверг, а завтра что у нас? Пятница.
6: Да ладно.
7: Представляешь?
6: Серьезно?
7: Да. Вот так пролетело то время.
6: Завтра 3 июля, День независимости Беларуси.
7: Точно.
6: Ты готовишься?
7: Какая пятница?
6: Да, забудь.
7: Вот праздник-то повесомее.
6: Сейчас обсудим.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Продукты на Кипре снова дорожают быстрее инфляции. У русскоязычной школы Морфозис отозвали лицензию. 5 проектов Ераскипу к концу текущего года. Теперь подробнее. Цены на продукты питания на Кипре в начале текущего года снова растут быстрее общей инфляции. В апреле еда подорожала почти на 5% в годовом выражении, что заметно усиливает давление на покупательную способность граждан. При этом общий рост цен составил чуть менее 3%. Авторы анализа подчеркивают, что спрос на еду мало зависит и от цены, и от дохода. В результате подорожание еды заставляет людей экономить на другом. Подробности на сайте Лента Кипра. Министерство образования отозвало лицензию частной начальной русскоязычной школы «Морфозис» в Лимассоле. Ее здания не имеют сертификатов соответствия и разрешений, предусмотренных законом о частных школах. Ведомство заявило, что в таких условиях не может гарантировать безопасность детей. Из-за решения под вопросом оказалось обучение десятков учеников в новом учебном году. Муниципалитет Ераскипу реализует 5 крупных проектов развития общей стоимостью 9 миллионов евро. Это модернизация участка проспекта Макариуса в районе поселка Кунья, благоустройство приморской пешеходной зоны и прибрежной части, обновление центра Ераскипу, строительство центра по уходу за детьми и восстановление Олимпийского бассейна. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не спешит меняться. На острове ясно, жарко и без осадков. Ветер остается слабым, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до 32 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 37, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Продолжаем просыпаться. И да, друзья, улыбаемся. Улыбаемся, потому что очень важно использовать такой трюк, даже если что-то идет не так.
1: Это от улыбки станет всем светлей.
2: Ты уверен, что там встанет?
1: Возможно. Не все, я помню, не все тексты песен, но все же. Итак,

0: достаточно. 20 секунд притворяться счастливым.
1: Ага.
0: Так что... Поехали.
1: Так тебе стресс, получается, снимает, да?
0: Конечно. Угу. Ученые проанализировали десятки исследований и пришли к выводу, что даже натянутая улыбка помогает организму легче пережить острый стресс, быстрее восстанавливаться и со временем даже реже болеть. Это угу. тоже, вот, видите, какой полезный лайфхак. Работает даже тогда, когда улыбаться вообще не хочется. В чем секрет? Само движение мышц лица подает мозгу сигнал, после которого он начинает выбрасывать вещества, то есть срабатывает система, да, активации хорошего настроения, связанная со снижением тревоги и улучшением настроения. То есть ты улыбаешься, и мозг такой: о, так нам же хорошо.
1: А, он привык, да, что мы улыбаемся в основном по приятным каким-то моментам, да. Поэтому, а, значит, нам хорошо, я счастливый человек, все, стресс, депрессия, прочее.
0: До свидания, да. Улыбка делает окружающих более дружелюбными и склонными к сотрудничеству.
1: А это правда.
0: Ну, знаешь, иногда бывает слишком, да, когда они видят улыбающегося человека, начинают очень много всего, да. Там, а, ну, раз
1: ну там уж... и от улыбки зависит, конечно же, смотря какая.
0: Особенно, вот сейчас вот вообще классная история, особенно полезно перед неприятным разговором, да, переговорами, например, или ситуацией, где нервы уже на пределе, улыбнуться.
1: А вот это, честно скажу, бесит. Когда этот неприятный разговор с человеком, а он тебе улыбается еще. Ну что ты улыбаешься? Ну вот я же сказал.
0: Что смешного, да?
1: Я не пересекал эти две сплошные. Чего ты улыбаешься? А он тебе с улыбочкой выписывает штраф.
0: Ну, да, примерно как-то так. Плюс ко всему, это опять-таки еще разочек мотивирует ваш мозг считывать ситуацию как позитивную. То есть у вас произошло, ну не дай бог, что-то, да, не очень, то, что вам не особо понравилось. Мозг начинает включать систему стресса, да, это защитная реакция всего лишь. Угу. И как только вы начинаете улыбаться, он такой: а, нормально, значит, ю-ху, надвигается кайфун. И вот эта вот вся история.
1: Ну, получается, все? Та самая мышечная память и работает в нашу сторону очень хорошо.
0: Так что,
1: так,
0: ребята...
1: Так что это значит, улыбаешься, стресс нет, депрессия нет. Нет, потом болеть тоже
0: нет,
1: вот будешь поменьше. Я не удивлюсь, если придешь к врачу, он тебе рецепт выпишет. Улыбайтесь. Просто улыбайтесь. Вот. И тоже с улыбкой. Кстати, это сделает, ну, скорее всего.
0: Классный мир такой. Знаешь, кругом люди, которые улыбаются, и все прекрасно. Ну, главное, конечно, не путать вот это состояние и не привыкать к нему. Потому что вот этот токсичный позитивный настрой, он тоже не есть хорошо. Выгуливать надо разные эмоции.
1: Так ты про токсичную улыбку, да?
0: Да-да-да.
1: У нас дедлайн горит, а я улыбаюсь.
0: Вот с такими вот аккуратнее, пожалуйста, методами. Но в целом я считаю, что вот как раз-таки приучать к себя к хорошему. Плюс ко всему, когда ты в стрессе, ты можешь и не так среагировать, да? Ну, вот, ну правда, там перебор какой-то. А так ты улыбнулся, посмотрел на ситуацию, и уже как-то легче. Второй лайфхак — это что? Подняли руку, опустили и сказали... Нормально!
1: Да. И вот так, с улыбкой, с поднятыми руками вверх, двигаемся дальше.
0: Да, все, ребят, мы вам рассказали главный лайфхак. Тренируйтесь, у вас как раз-таки для этого достаточно времени. А пока ау и Ляпис Трубецкой. Эх, какое утро!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек. Светло-коричневые, от слова корица, пятнышки на лице, руках и других участках кожи с изменением времен года они могут выцветать или становиться ярче. Есть печеночные или возрастные пятна. Появляются в тех местах кожи, в которых скапливается много клеток меланоцитов, независимо от времени года остаются сильно видимыми. Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре «Леди Эстетик» процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, какая красота сейчас начнется в эфире русского радио Кипра. Все потому, что мы дозвонились имениннице дня сегодняшнего. Гуля, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, дорогая, готовьтесь, пожалуйста. В вашу честь прилетели следующие строчки. Мы познакомились на Кипре в далеком 2007 году. Ого! Хотя, еще живя в Петербурге, могли встретиться в миллионе мест, но, видимо, судьба неспроста привела нас на Кипр.
3: Ты мой самый близкий человек. Могу рассказать тебе даже самые страшные тайны. Ты моя пожруга. Любим вместе пожрать. Ты моя поржуга. Любим вместе поржать.
2: Ты моя лучшая компания в путешествиях и лучший партнер на сцене. Иногда хочу тебя прибить, но все равно люблю и обожаю. Догадайся, от кого поздравления.
4: Я тоже очень люблю Юлю. Это, наверное, самый-самый-самый дорогущий мой человечище здесь.
2: Ну, у вас такой послужной список. Пожруга, да. Поржуга и, конечно же, лучшая подруга. Ох ты, божечки мои, вот это вам повезло. Да. Получается...
4: На самом деле, я сейчас плачу, потому что это... Ой. Это так безумно трогательно.
2: Это очень классно. Слушай, ну вашей дружбе, получается, на острове уже практически 20 лет.
3: Ух ты!
2: Вау!
4: Да.
2: Вау!
4: Да.
2: Девчули! Вот это вы, конечно, красотки. Гуль, дорогая, но это ваш день, поэтому только вам сейчас отправляются самые лучшие поздравления, самые классные сюрпризы, самые искренние слова и те, которые способны достучаться до самого сердца.
3: И чтобы настроение сегодня было только на высоте. Ну, что вам хочется пожелать с подругой? Ну, чтобы было сегодня время поржать.
2: Да, и пожрать.
3: И пожрать, и повеселиться от души.
4: Это обязательно. Это просто программа минимум, как я так думаю.
2: Так, а максимум, если придет?
4: Максимум там, как пойдет.
2: А пусть не только пойдет, но и поедет, и подпрыгнет, и взлетит.
4: Вот
2: таких масштабов пожелаем вам этим утром. Ура! С днем рождения!
4: Спасибо!
2: Да, и теперь, конечно, ромашки вам отправляем, те самые музыкальные, не только от Юлечки, но и от всей команды Русского радио.
4: Спасибо огромное, спасибо.
2: Ловите, держите!
4: Эй! Ловлю!

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: А сейчас будет очень хорошо, а сейчас будет весело, великолепно, потому что что правильно, у нас розыгрыш, друзья.
4: На правах рекламы.
5: Впервые на Кипре с большим сольным концертом в Лимассоле. Коллектив «Винтаж».
3: Два десятилетия ярких хитов, музыкальных наград, эффектных клипов, неповторимого стиля и уникального микса поп, ретро и электронного звучания. Друзья, вы сможете это услышать все 11 июля в Notes Live Venue.
5: Вас ждет потрясающее шоу, глубокие тексты, идеальное сочетание стиля и дерзости. Хиты, такие как «Знак Водолея», «Ева», «Роман», «Плохая девочка», «Одиночество любви» и новые треки с альбома «Недетский мир».
3: Да, та самая «Плохая девочка» прилетает к нам на остров, и это будет премьера. Если вы хотели бы увидеть Анну Плетневу вживую, то добро пожаловать 11 июля в Notes Live Venue. Она будет зажигать на сцене. Билет, кстати, можно найти на Sold Out Tickets. Открытие дверей в 7 часов вечера, но это для поднятия настроения, а начало концерта в 8 часов.
5: Дополнительная информация по телефону 9985-1537.
3: Друзья, у нас тоже есть один билетик на одну персону. Мы готовы разыграть. И для этого просим приготовить ваши смартфоны и вспомнить немножко алфавит. КЛАД по горизонту. 1, 2, 3, 4 по вертикали. Данный квадрат содержит две ячейки, размещенные друг за другом и по горизонту только, в которых и спрятан ваш билетик.
5: И, конечно же, напоминаем номер 49-105-7 для того, чтобы дозвонить прямо сейчас в нашу студию и проверить свою удачу. Вот только такой порядок действий поможет вам заполучить данный билет.
3: Ну что, сыграем в легендарную игру и радиозабаву под названием

0: Итак, друзья, начинаем нашу радиозабаву под названием «Клад». И у нас полный состав, между прочим. На плохую девочку спешат. На первой линии Игорь. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: И Дмитрий на второй линии составит вам компанию. И да, с ним придется посоперничать. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вот это я понимаю. Люди брутально максимально сегодня собрались. Кстати, как настроение, Игорь, Дмитрий, рассказывайте.
1: У меня все хорошо.
0: Угу. Поддерживаю, да?
3: Отлично.
2: Замечательно. Предыдущего. А какие города у нас на связи, кстати? Игорь.
1: Лимассол.
2: Дмитрий?
1: Тоже Лимассол.
0: Ну, все.
2: Лимассольские ребята у нас сегодня.
0: Немножечко познакомили с вами поближе, а теперь давайте проверим вашу радиоинтуицию. Игорь, вы дозвонились первым, можете смело начинать.
1: К2.
4: Упс, ошибочка.
2: Промахиваемся пока, но будет еще вторая попытка. Дмитрий, а у вас первая.
3: Ну, попробуем L2.
0: L2.
4: Упс, ошибочка.
2: Мимо.
0: Это было хорошо, конечно, но пока, к сожалению, никто из вас не нащупал тот самый приз, а это билет на концерт 11 июля в Notes Life Venue, группа Винтаж и, конечно же, Анна Плетнева. Игорь, ваша вторая попытка.
1: Один.
4: Упс, ошибочка.
2: А вот и здесь у нас также ничего нет.
0: Но в любом случае, спасибо вам большое за участие. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Хорошего дня вам. Пока.
0: Всего доброго. Дмитрий, у вас есть еще одна попытка.
3: Ну, попробуем L3.
4: Упс, ошибочка.
2: Мимо.
0: Такое спокойствие. Аж хочется сразу, я не знаю, как навести немножко. Такое, ага! Настроение. Дмитрий, спасибо большое вам за участие. Билеты на Sold Out Tickets. Сегодня, к сожалению, вы не раскопали свой клад. Но ничего страшного.
2: Отличного четверга вам желаем.
3: Спасибо большое и всем хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Очень убедительно. Прозвучало сейчас пожелание.
2: Уверенно так.
0: Да, давайте-ка.
2: Вот, всем хорошего дня. Мы принимаем, будем следовать этим советам. Ну, а пока знакомимся.
0: Алло, доброе утро, как зовут вас?
5: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Дмитрий, так, еще один Дмитрий.
2: Здравствуйте,
0: отлично,
2: Дмитрий.
0: Принимаем, и сейчас мы вам составим. Дмитрий, пожалуйста, можно чуть-чуть потише сделать пока приемник, потому что очень сильно фонит. И все
5: убрал.
0: Это дело...
2: О, спасибо.
0: Ну, только вот знаете, на момент участия, а потом дальше на всю громкость, да?
5: Естественно.
0: Принято. Вы у нас из какого города?
5: Город Рига.
0: Так.
2: Город Рига.
0: А на Кипре где живете?
2: Острая. Хотя...
5: Лимассол.
0: Отлично. Так, ну что ж, давайте мы сейчас возьмем и примем еще кого-нибудь для того, чтобы сыграть с нами в прекрасную игру под названием «Клад». Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Алло.
6: Доброе.
0: Да, как зовут вас?
6: Эмилия.
0: Эмилия. Так, Дмитрий и Эмилия. Вот следующий состав наших участников.
2: А у меня такое предчувствие, что Эмилия с другого города. Из какого вы города?
6: Нет, обратно. Я в Лимассоле.
0: Обратно в Лимассол.
2: Ну, мое предчувствие, оно ведь не всегда верное.
0: А вот посмотрим, какое предчувствие у наших участников. Что же подсказывает вам радиоинтуиция? Дмитрий, поехали.
5: К1.
4: Упс, ошибочка.
2: Нет здесь у нас ничего.
0: Угу. Эмилия. Эмилия,
2: ваш
0: дорогая,
2: ход.
0: Первая
6: попытка.
0: А2.
4: Упс, ошибочка.
2: И здесь пусто.
0: Угу. Дмитрий.
2: L4. Принимаем.
7: Нащупал.
2: И нащупываем наш клад.
0: Очень хорошо. Нащупал. Еще
2: так,
0: как нащупал.
2: Команда, как я понимаю. Там...
0: Так, Дмитрий, ну у вас тут же дополнительная попытка. И вот сейчас все решится. Либо вы себе билетик заберете, либо Эмилия его подберет.
6: Уступите.
0: Эмилия, секундочку, все нормально. Сейчас мы услышим вариант от Дмитрия и дальше посмотрим.
5: L5.
2: А вот нету такой цифры.
0: По
2: у нас,
0: горизонту.
2: У нас только по горизонту и только 4 цифры.
5: Извините. Так, L2.
2: Смотрите, 1, 2, 3, 4, слово «клад». Только по горизонту располагаются у нас ячейки.
0: Угу. Больше подсказывать не будем.
2: Угу.
5: Так, сейчас.
0: Ага, собрался? Отдышался?
5: Ага. Ох.
0: Ну и?
5: Так. К4.
0: К4. Принимаем.
2: Нашел! И побеждаем, Дмитрий!
0: Да, Дмитрий.
5: Прекрасно.
0: Это было очень забавно. Волновались? Серьезно?
5: Да я за рулем еду, я тут чуть-чуть не въехал.
2: Вот
5: так переволновался.
2: Вот это не надо.
0: Эмилия, дорогая, все будет хорошо, не переживайте. Обязательно счастье и удача вас сегодня найдет. С вами попрощаемся. Всего доброго.
2: Хорошего дня. Спасибо
6: вам большое.
0: Красотка. Ну, а Дмитрий, вы не уходите, только аккуратнее, пожалуйста, да, а то сейчас вы едете куда-нибудь, потом скажете, что это все из-за русских перцев.
5: Ни в коем случае.
0: Правильно. Потому что именно сегодня вы у нас победитель и забираете тот самый билетик на прекрасный концерт уже 11 июля в Notes Life в Веню. Вы отправляетесь лицезреть саму Анну Плетневу.
2: Поздравляем вас, Дмитрий, и аплодисменты в вашу честь.
5: Спасибо огромное, прекрасно.
0: А теперь приемник погромче и ю-ху!

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что вытворяют? Спать не дают! Утро включают и жгут, жгут!
5: Да, друзья, вот и второй час утреннего шоу «Русские перцы» завершается.
6: Отжигать будем в третьем.
5: Да, и зажигать, да?
6: И зажигать, и отжигать, отмочить, и жечь, и
5: можно,
6: мочить.
5: Да?
6: Мочить. Хорошее настроение, только естественно.
5: Кто грустинный сегодня?
6: Четверг, пятница завтра, если что, напоминаем.
5: Мамочки мои. Да, друзья, это мы с приветом. Русские перцы. Вещаем на всю страну. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанап. Как настроение? Напишите нам что-нибудь интересное на номер 49-105-7. Ну и, конечно, не забывайте поздравлять своих родных и близких. Если сегодня кто-то у вас родился, вот такой прекрасный, замечательный человечек, сообщите нам, пожалуйста, об этом. Сделаем все очень празднично и великолепно.
6: А пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, все расскажет вот к этому часу главную повестку дня.
5: Да, Костя вовсю готов. Мы тоже ему бесконечно рады. А пока моя Мишель. Иногда. У тебя есть такое состояние иногда?
6: Угу.
5: Вот про что оно обычно?
6: Про иногда.
5: Про иногда? Иногда вот проснулся, да?
6: Да, задумываешься. Так, какая сейчас мысль? Иногда.
5: Иногда, да? Ладно, больше никаких вопросов. В следующем часе поговорим.
6: Вот там подробности будут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр ужесточит наказание за опасное вождение и нелегальные гонки на мотоциклах. Приговор жителю Пейи, стрелявшему в жену, 6 лет тюрьмы и огромные компенсации. Новый онлайн-сервис. Узнайте, какие пособия вам положены. Теперь подробнее. Кипрская полиция рассматривает ужесточение наказаний за опасное вождение, езду на одном колесе мотоцикла, нелегальные уличные гонки и популяризацию такого поведения в соцсетях. Поводом стали данные о смертности на дорогах. С начала года в ДТП погибли 19 человек, из них 8 – мотоциклисты, 7 – водителей и 1 – пассажир. За основу Кипр может взять модель закона Польши, которая провела одну из самых жестких дорожных реформ в Европе. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовный суд Пафоса 29 июня приговорил 59-летнего жителя Пейи к 6 годам тюремного заключения. Доказано, что в январе прошлого года мужчина дважды выстрелил в жену и тяжело ее ранил. Подсудимый признал вину. В суде прозвучало, что мужчина выплатил компенсации на общую сумму 161 тысячи евро. Кроме того, он переоформил в пользу супруги 3 квартиры. 1 июля на Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие государственные пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие пособия и государственные меры поддержки могут его касаться. Подробности и ссылка на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не спешит меняться. На острове ясно, жарко и без осадков. Ветер остается слабым, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до 32 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 37, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: На русском радио. Шоу отличного настроения.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро, третий час утреннего шоу, да, друзья, вы не ошиблись, мы вещаем в режиме лета, и поэтому до 11 утра с вами на одной волне 99 FM.
2: И вы настраиваетесь на наш летний график и на свой, для того, чтобы продолжать это утро только с хорошим настроением. Ну и напоминаем, номер 49-105-7, наш смс-чат также работает, принимает ваши комментарии, приветы и, главное, поздравления для именинников.
1: А мы пока обсудим самые интересные, самые перченые новости к этому часу. Тут оказалось, что самая дорогая компания мира экономит на бесплатных обедах.
2: Так.
1: Но подождите.
2: Нужны подробности, да.
1: Подождите. Вы сейчас послушаете и поймете, в чем там секретик. Значит, сотрудники NVIDIA, ну, вы знаете, сами оплачивают еду в офисе, потому что они самостоятельные ребята. Обычно как IT-компании предоставляют бесплатные обеды, а вот NVIDIA говорит, не-не-не, вы сами. При этом капитализация уже приблизилась к 5 триллионам долларов. Ну, то есть это прям
2: так,
1: очень...
2: Очень много, да, это много. Но мы знаем, да,
1: это
2: про
1: мощно.
2: Эту компанию, что там все хорошо.
1: Вот, впрочем, друзья, для тех, кто уже там попробовал посмеяться, сказать, вот они...
2: Как так? Да, ну что, вам жалко, что ли, сотрудников покормить? Я буду продолжать смеяться дальше. Человек, у которого должно быть указано в контракте, что еда...
1: Еда.
2: Ну все же.
1: Так вот, экономия на обедах компенсируется куда более щедрым бонусом. У сотрудников есть одна из самых выгодных программ покупки акций, которые за последние 5 лет подорожали примерно на 1400%. Так что, когда у тебя в портфеле акции, ты
2: сам... Ну, существенно, да, можно отказаться.

0: Один ребенок сказал, вот квартиру, а почему? Маме.
1: Маме. О, ты зайка!
0: Сыночка, корзиночка.
1: Вообще, маме, умница. Где таких вообще берут, а? Расскажи, пожалуйста, потому что обычно дети это кто? Правильно, спиногрызы. Им только надо, да, побольше, да, только поуспевай. Скинь денег на карту, да, а еще можно, а можно еще чуть-чуть, и, пожалуйста, еще немножечко. Ну, в общем, классно, на самом деле, все. Ну,
0: знаешь, я бы тоже не отказался от таких акций, вот, взамен на то, что тебя будут там кормить, да? Вот, обеды какие-то, ну, здорово, тем более существенное, вот такой прирост финансовый, это всегда здорово.
1: В общем, сотрудники говорят, мы обожаем нашу компанию, очень любим, и все правильно делают, ну, а обеды уже сам как-нибудь разберусь, то, что мне по душе и то, что мне по вкусу. Вот так вот красиво будем кормить вас хорошим контентом, позитивом, и, конечно же, ждем от вас обраточки и взаимности.

0: Приятно. Тебе и мне приятно. На русском радио.
1: А теперь немножечко зарядки добавим, той самой, настоящей, не про телефон, хотя и про телефон идет тоже речь. Дело в том, что на iPhone выпустили самый раздражающий будильник под названием Push Clock. Сейчас объясню, что это такое. Приложение заставляет человека делать на камеру приседания либо отжимания, ну, push, да, чтобы отключить звуковой сигнал.
2: Ну, зарядку, получается.
1: До тех пор, пока ты не, допустим, присядешь 15 раз или 15 раз не отожмешься, тут на выбор. Вот, мелодия будильника невозможно выключить, и он будет орать на всю квартиру.

0: квартиру на весь дом. Так, пользователь также, кстати, может выбрать мелодию, задать расписание будильников и даже отслеживать свою дисциплину, когда и если он справляется, да, с данной зарядкой, айфон его хвалит.
1: Ох ты, здорово. Ну, это классная молодец. Мотивация, мне кажется, для того, чтобы делать какие-то физические упражнения утром. Так, а он как, считывает именно тебя, да, там,
0: сканирует,
1: Face ID какой-то,
0: да.
1: Можно настроить на...
0: Не, ну он сканирует тебя.
1: Супругу.
0: Пусть она приседает.
1: Ну да, и проснулся я, но будильник орет, пока жена не поприседает. Вот, или наоборот.
0: Ну ты знаешь, что жена всегда найдет выход из любой ситуации, и вот уже отжимаешься ты.
1: Абсолютно верно.
0: Причем и за себя, и за нее.
1: Так, ну я вот пока не видел такую функцию на телефоне. Получается, можно уже ее, наверное, установить, да? Какое-то особое приложение или просто уже в настройках есть?
0: Ну вот можно поискать, пуш-клок так называется. Удачи. Не, я вообще считаю, что утро это такое святое время. Надо вот в своем режиме. Кому откликается, классно. Вот, но я не представляю, чтобы я вот только проснулась и сразу же начала приседать.
1: Так, мне... а там только вот зарядка нельзя настроить, да? Что вот поднимаешь чашку кофе.
0: Вот.
1: Вот.
0: Понимаешь?
1: Да. Открываешь один глаз, второй.
0: Да, пожалуйста.
1: А будильник, опять же, мелодию можно выбрать, да? То есть это может быть опять какая-то приятная мелодия, которая будет сопровождать ваше утро.
0: Нет, в ней там особо, ну, такие. Ты можешь выбрать, конечно, но они все сирены.
1: Наоборот, раздражающие, да?
0: Ну, в общем, если вдруг не хватало такой мотивации, ну, я считаю, что это перебор с утра пораньше, то можно воспользоваться данной функцией. Why not, как говорится. Красивые, здоровые, потянутые. Доброе утро.
1: Встаньте, дети, встаньте в круг. Начинается зарядка.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Деньги – зло, а я противник зла, поэтому я денег домой не приношу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: сломано и некому руку подать.
1: Пора включать.
2: Вот, кстати, если вы ловите вот это состояние грустно, да, некому руку подать, то знайте, во всем виноват он, ретроградный Меркурий. Да.
3: Причем... Чему объяснение вообще? Всем бедам, невзгодам, да. Вообще всем проблемам, просто плохому настроению с утра, ретроградный Меркурий.
2: А ты заметил, как в нашем обществе вот реально все, что не получается, валят на него?
3: Оправдывается только вот этим, да.
2: Самое ужасное, что люди, которые действительно виноваты, да, они даже не стремятся, ну, как-то исправить ситуацию. Они просто говорят, так это ретроградный Меркурий, поэтому продолжаем жить плохо. Угу. До 23-го, кстати, июля возможны конфликты и недопонимания на ровном месте, а также встреча с людьми из прошлого.
3: Там
2: еще больше конфликтов, понимаешь, да? Они же не просто так ушли. Чего вернулись?
3: Скорее всего.
2: Непонятно. В это время рекомендуется не совершать сделок, крупных покупок, запуска проектов и других важных дел. Ну, то есть не работают. Кто эти люди? Лентяи. Значит, овны. Так. Козероги, раки, близнецы, девы и весы.
3: Угу.
2: Да.
3: Так, мы водолеи там не в списке, да, получается. Мы просто пашем. А у этих отпуск, видимо, до 23 июля, верно?
2: Да, до 23 июля включительно. Ну, вообще, астрологи говорят, ну, как это, как эти люди? Как их еще можно? Цыгане, да?
3: Ну, скорее всего, цыгане. Да.
2: Так, наверное, они называются. Да, говорит, до 23 июля вообще ахтунг, и все настолько плохо, что это самый тяжелый период в 2026 году. Но я не удивлюсь, если такое же сообщение появится где-нибудь в августе,
3: а потом в сентябре. Да, но эти звездные выдумщики нам придумают, как всегда. Ну, я вот действительно заметил, что ретроградный Меркурий, вот это словосочетание, в последнее время стало очень популярным.
2: Это, да, такая новая идиома по поводу того, что происходит вокруг да около. Друзья, кстати, рассказывайте, пожалуйста, откликается ли вот вам такая ориентация на астрологию? Uh-huh. Насколько вы привыкли, я не знаю, уже отчаялись...
3: Вообще, бывает у вас вот этот ретроградный Меркурий? Не, ссылаетесь ли вы на него?
2: Я о том, что, ну, знаешь, человек просто живет, ну, слушает, потом в какой-то момент уже и сам начинает прислушиваться к тому, что происходит, потом уже привык и уже не может даже представить себе жизни без очередного прогноза, а где там Уран, угу. А Венера куда, в какой дом пошла, а Юпитер, он вернется, не? Ну, вот какие-то такие вопросы, ну, и, конечно же, Меркурий. Мне кажется, его так незаслуженно, вот просто, уж со всех сторон. Поверь мне, через год, скорее всего, скажут вообще, это была планета про успех, но вы все пропустили.
3: Или вообще это был не Меркурий, это Марс, если что, на всякий случай. Ну, действительно, раньше что, у него не было вот этого ретроградного Меркурия? Мы не слышали раньше о нем, а в последнее время вот все вот валят именно на Меркурий.
2: Ну, в общем, да, друзья. Не знаю, будете ли вы принимать это к сведению, но поглумиться стоило.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Эх, друзья, будем немножко рассказывать вам про контент, связанный с отпуском. Тут на Бали предлагают отправиться, я не против. Значит, там британец гулял возле храма, и вот выбежала одна макака.
2: Это так часто история, да.
1: Ну, потому что они там живут и тусят. Вот. Выхватила у него телефон, сделала селфи, скрылась в лесу. Да, конечно, через какое-то время, ну, потому что есть такая функция в смартфонах, как найти мой телефон, да, нашли, собственно, девайс, гаджет, и подумали, зачем? Ну, это же несъедобное. Обычно еду воруют, да, ну, то есть, чтобы покушать, а тут просто телефон. Чем она занималась и кому она звонила? Оказалось, сделала несколько селфи. Ну, то есть, понимаешь, обезьяне просто хотелось запомнить этот момент. А может быть, она таким образом послание оставила, сказала, приезжайте к нам еще. Забавно и весело. Никто не пострадал, все отлично. Но турист говорит, что особенно буду хранить эти фотографии, потому что они получились, во-первых, максимально смешными, а во-вторых, ну это такая память. Вот он, конечно, молодец, да? Даже за телефоном уследить не смог. Ай-яй-яй.
2: Там очень часто туристы жалуются, что вот действительно такие дерзкие ограбления происходят. Да. Вот обезьяны прям атакуют вот на каких-то тропах, действительно воруют телефоны, но обычно они как будто выменивают, пытаются вот за какие-то угощения вам вернуть этот гаджет. Мне кажется, ребята просто... Ребята, это я про обезьян. Ага. Вот. Они создают какую-то свою там сеть. Так, у тебя есть телефон? У меня тоже. Давай общаться. Вот. И я не удивлюсь, если потом просто ты увидишь, что там была переписка. Прикинь, да. Мой, да. Дурак. Вот. Телефон просто в руке держал. Я выхватила и полянам, да. поскакала. Ну да.
1: Видимо, так оно и происходит.
2: Ну там забавные действительно вот эти обезьянки. Они очень веселые, но при этом, говорят, довольно очень такие даже надоедливые.
1: В общем, ребят, если собираетесь туда, на юга, на моря, будьте, пожалуйста, бдительными, аккуратнее. Ну и в том числе и не только на природе, но и в общественных местах. Никогда не знаешь, какая обезьяна прибежит и сворует твой телефон.
2: А можно, к примеру, отправиться в Китай. Там, кстати, сейчас набирает популярность аренда экзоскелетов, потому что вот подъемы на эти горы, да. Бесконечное стену, какое-то, да, количество ступеней, которые нужно преодолеть. В среднем обычно там, к примеру, поднятие на какую-нибудь вот, опять же, достопримечательность до какой-то дойти занимает около 6 часов. А сейчас вот ввели аренду экзоскелетов.
1: По-прежнему которые... 6 часов, но легко.
2: Но экономия 30%, да, вашей энергии. Вот. Причем аренда, ну, действительно копеечная и прям очень стал популярен этот сервис. Вот можно экзоскелет приобрести практически у любого подножия любой горы, какой-то достопримечательности. Туристы просто радуются и говорят, это вот здорово.
1: Конечно.
2: Ты приобрел такой экзоскелет, поднялся спокойно, понаблюдал, и у тебя еще остались силы для того, чтобы прогуляться где-то, вот, к примеру, там по городу, либо прогуляться рядышком возле этих достопримечательностей.
1: Я видела, что в Китае настолько все хорошо, и троллят, кстати, европейцев, кругом кондиционеры, даже у свинок.
2: Да, видел, да.
1: Загонщики. Наш загонщик.
2: Привет, ну как, вы что, смотрите, у нас тут даже животные комфортно себя чувствуют.
1: Ну вот, экзоскелет, прохлада, пожалуйста, приезжайте. Ну да, вот у нас есть свои особенности. Да, восточный мир, он такой интересный, разнообразный. Мы вас, одним словом, приготовили и предупредили.

0: Крепче кофе, лучше чая. Круто утро прокачаю.
1: Вот мы про отпуск поговорили, А сейчас будем обсуждать, как на самом деле правильно нужно отдыхать.
2: А, так, потому что, ну давайте, как будто мы побывали в отпуске, да?
1: Да, ну ты обычно знаешь такое вот бывает состояние, когда ты вот вроде как в отпуске побывал, а все равно разбитый.
2: Ага, отпуск, да? После которого нужен отпуск.
1: Да, еще один. Оказывается, что наша нервная система восстанавливается не от ничего не делания и даже не от сна. Представьте себе. Хотя, конечно, сон тоже является таким важным пунктом в этой схеме. Дело в том, что команда Стефанского университета под руководством нейробиологов изучала работу блуждающего нерва, вот, главного канала связи между мозгом и телом. Он ходит, туда-сюда бродит. Вывод оказался, ну, скажем так, не очень удобным. Восстановление не запускается просто отсутствием нагрузки. Она включается, вот эта вот история по восстановлению, при помощи активации парасимпатического режима.
2: Так.
1: Ну, то есть, когда такая парасимпатичная. Что мешает восстановлению? Фоновая стимуляция. А это лента, которую ты листаешь между делом. Либо ты ешь что-нибудь. Подкаст в наушниках на прогулке. Одни говорят, что это оптимизация времени. Нет, друзья, это нагрузка на мозг. Сериал, который идет, пока ты лежишь. Ну и разговор ни о чем тоже очень сильно мешает восстановлению. В этот момент мозг не отдыхает, он просто переключает канал стресса. Кортизол остается в крови, симпатическая система остается включенной, и поэтому, несмотря ни на что, ты вроде как ничего не делал, просто лежал, просто где-то на фоне включил сериальчик, мозг слушает и анализирует эту информацию. И да, он таким образом не перезагружается. Как сделать так, чтобы мозг смог
2: вот отдохнуть? Теперь самые главные советы, да, и рекомендации.
1: Значит, прогулка без наушников и без каких-либо шумных, да, там, компаний и истоков этого шума не должно быть рядышком. Значит, постараться никоим образом не брать телефон в руки, пока вы едите, или когда вы просто сидите в тишине, да, там вот полистаю-ка ленту. Знаете, что в это время вы тоже включаете свою нервную систему, и мозг начинает анализировать то, что он видит перед глазами. Поэтому реальный отдых – это прогулка. Желательно для этого отправиться на природу, например, в лес, да, там, или у моря. А без музыки, без компании, одному, спокойно, тихо и желательно, да, там 20 минут вообще без каких-либо гаджетов. Даже умные часы, ну, не надо.
2: А, вообще, избавиться. Ну, тут получается вернуться в такой первобытный отпуск.
1: Только таким
2: образом. Гаджеты прочь, компания тоже прочь, я отдыхаю. Иначе вам потом мозг просто выдаст так же. Значит, тело отдохнуло, теперь мой отпуск, я ухожу от тебя.
1: Да.
2: На какое-то время.
1: Ну, понятно. В Тибете же часто проводят ретриты, когда полностью забирают все гаджеты, вообще все. И сам, ну, предупреждаешь всех, да, родных и близких, что на протяжении 2 недель ты будешь не на связи, но все в порядке. И вот режим как раз-таки молчания.
2: Да, вот эти практики молчания,
1: да,
2: когда
1: тишины.
2: Да, тишины.
1: 2 недели. Ну, такой большой вызов. Нельзя разговаривать от слова совсем ни с кем, но это единственная возможность, как вот максимально круто перезагрузить мозг. Зато после этого все. Ну, то есть он восстановлен и счастье.
2: Ну что, отдыхайте полезно для себя, для тела, для вашего мозга. Пусть даже такой, мне кажется, отпуск, но действительно пойдет вам на пользу.
1: Ну да, как, конечно, что делать в итоге, решать вам, но вот, пожалуйста, это официальное исследование. Время цифрового шума, вот такой вот цифровой детокс нам просто необходим.
2: Учтите при планировании отпуска.

0: Продукты импортные, кипрские. На русском радио.
1: Такая Риана классная, а? Ну, в самое сердце.
2: Покачали, надеемся, сейчас, да?
1: А мы что? Двигаемся дальше, да? У нас, во-первых, заканчивается утреннее шоу, и далее в программе Кости Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
2: Ну, а если хотите знать новости Кости, подписывайтесь на ленту Кипра. Выбирайте просто удобный формат новостей в своем кармане. Вот, пожалуйста, любая социальная сеть, Телеграм, либо Инстаграм, ну и, конечно же, сайт.
1: Да, добро пожаловать. Далее, с часу до трех, прекрасная Яна Соболева не просто будет поднимать вам настроение, а станет наводить красоту вместе с компанией Lady Aesthetic. Да, Наталья Грамовская появится у Яночки Соболевой в эфире. Девчонки расскажут о самых интересных новинках. Все к лету, все ради вас, ради вашей красоты. Поэтому обязательно послушайте. Ну, тем более, что Lady Aesthetic очень часто радует нас очень классными услугами. Спасибо им большое. Можно себя почувствовать настоящей Афродитой, когда есть такой бьюти-партнер.
2: Не пропустите, включайте приемники в час дня. Девчонки будут действительно обсуждать мир и аппаратной косметологии летом. Вот насколько это надо, либо не надо, все узнаете в рамках этого интервью.
1: Ты тоже включай.
2: Конечно,
1: знаешь. Не, на самом деле, вот правда.
2: Я с удовольствием послушаю.
1: Красота же.
2: Пока вот лето, вот жарко, пойду мороженку попробую вкусненькую. Вот, в Японии, кстати, появилось мороженое с уникальным вкусом, с устрицами. Ага. Вот у нас, наверное, такого нет, и хорошо. Я вот обычная, любимая, вот на палочке, либо просто пломбир в стаканчике.
1: У тебя шок, у тебя травма.
2: У меня вообще однозначно. Я не совсем люблю устрицы, это не понимаю. Вот еще как смешали с мороженым. В Японии вот это делают, пусть там и делают.
1: Ладно, устрицы так устрицы. Как раз таки впереди прекрасный день.
2: А, вот мы и разделили, да, получается, кто чем сейчас будет заниматься. Кто-то мороженка, а кто-то устрица. Ну, потом расскажешь.
1: Класс! Завтра все обязательно расскажу. В 8.00 появимся в студии, до 11 вещаем до конца лета. Друзья, на этом наша добрая, классная традиция начинает работать. Набираем воздух в легкие и...
3: Калимерушка!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель трех звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма, с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Сделки на 200 миллионов евро преображают горные курорты острова. Европол объявил в розыск гражданина России, проживавшего на Кипре. В воскресенье в Платрисе пройдет фестиваль лаванды. Теперь подробнее. К лету текущего года инвестиционные сделки на сумму более 200 миллионов евро изменили бизнес-карту Горного Кипра. Волна выкупов и реконструкции отелей началась с Платриса и распространяется на Кокопетрио, Агрос и Продромос. Отмечается стремление отельеров сделать массив Тродоса круглогодичной туристической локацией. Подробнее об отелях, в которые сейчас вкладываются многомиллионные инвестиции, на сайте Лента Кипра. Имя гражданина России Давида Газаева появилось в списке самых разыскиваемых лиц Европола. Его подозревают в покушении на убийство 42-летнего гражданина Украины в Лимассоле осенью прошлого года, а также в отмывании денег, участии в преступной организации и вымогательстве. Газаева также ищут власти Российской Федерации. В воскресенье, 5 июля, Платрис наполнится ароматами лаванды и атмосферой горного праздника. Деревня, которую называют лавандовой столицей Кипра, приглашает провести день среди цветущих плантаций, ремесленных ярмарок, традиций и блюд из лаванды. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не спешит меняться. На острове ясно, жарко и без осадков. Ветер остается слабым, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до 32 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 37, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-4, 8024-24.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: лучшее, любимое на русском.
1: На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Только вылечишь душу, сразу начинает болеть печень.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа и дамы, я всех приветствую. Дневной эфир стартует, и мы с вами на короткой связи 49-105.7. И сейчас я особо приветствую дам, но и парни, не уходите от приемников. Сегодня у нас потрясающий гость, и мне вдвойне приятно, потому что с этим продуктом я работаю лично.
2: Дневные гости.
3: Дневные гости.
2: На Русском радио Кипр.
1: Вы знаете, что каждый день без выходных в программе «Глянец» я вам рассказываю о том, как сохранить свое здоровье и на родинки пообращать внимание, и не переусердствовать со всяческими аппаратными процедурами, потому что у всего есть мера. В общем, все это мне знакомо не понаслышке, потому что работаем мы с «Леди Эстетик», с потрясающим центром, который отвечает за нашу красоту и здоровье. И сегодня представитель, я считаю, что один из лучших специалистов в своей области, доктор-дерматолог-косметолог Наталья Грамов. Я приветствую, Наташа. Какое счастье видеть.
4: Добрый день, Яна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рада здесь присутствовать сегодня.
1: Добро пожаловать всем. Сейчас примыкайте к экрану, потому что... кто о чем, да? И к экрану тоже, но самое главное, чтобы приемник был включен. Сегодня мы разбираем мифы и реальность аппаратной косметологии летом, потому что мы уже на пике этого самого лета в прямом смысле. Середина, июль месяц, все здорово и классно. Но возникают вопросы, а как же нам при таком интенсивном солнце, при вот этом странном расшатывании климата, потому что вы заметили, да, что мы вошли в наше непривычное лето. Мы еще в мае кутались все под одеялки, и июнь достаточно простенько вроде как прошел. Хотя я знаю, что и через большие облака можно получить какой-то эффект от загара, не тот, который нужен. Но мы сегодня все это будем разбирать. Я жду ваши вопросы тоже. Подключайтесь, 49-105.7, присылайте, не забывайте подписываться. У нас запланировано еще также специальная акция, которая действует в «Леди Эстетик», а также приз самому внимательному. Посему тот, кто дослушает до конца и будет ловить какие-то детали, имеет шанс сегодня уйти не с пустыми руками. Наталья, первый вопрос у меня будет как у человека, который косвенно, совсем чуть-чуть имеет отношение к шоу-бизнесу. Вот у нас есть в интернете куча разборов на селебритис. Да? Например, Мари Краймбрери, она практически везде заявляет, что ничего не делала, кроме ухода. При этом в интернете гуляют снимки до и после. То же самое про Оксану Самойлову, которая говорит, что часть своих перемен она отводит только на уход. Да? Белла Хадид утверждает, что делала в своей жизни только в юности ринопластику и все. Но и пластические хирурги, и косметологи ваши коллеги, и тематические блогеры, которые что-то в этом понимают, они все, очевидно, подмечают и приводят пруфы, что там кардинальные перемены. Мой вопрос. Насколько реально вот так измениться без кардинальных вмешательств, без ножа хирурга? Вам слово.
4: Угу. Смотрите, Ян, тут довольно сложно вообще делать выводы, потому что мы в основном видим фотографии, которые делаются в студиях при определенном освещении, с макияжем. И я не считаю, что будет очень профессионально правильно делать выводы о состоянии кожи, о вмешательствах, исходя из этих фотографий. Поэтому, конечно, сказать сложно. Но есть область пластической хирургии, есть область инъекционной косметологии, есть область аппаратной косметологии, которая отвечает каждая за свою сферу. Вот я аппаратный косметолог, и мне довольно сложно судить, кто и что делал. Вот. И считаю, что это не совсем просто и правильно делать в формате вот таких вот разборов.
1: Хорошо, тогда мы можем сказать, что с помощью только аппаратной косметологии и косметологии любой другой мы можем в рамках своего персонального кейса увидеть вот это до и после такое, чтобы нас впечатлило.
4: Конечно, присутствует бьютификация, мы можем улучшать состояние кожи, мы можем несколько работать над пропорциями, но это не область кардинального изменения, когда был один человек, стал совершенно другой. Это все-таки ситуация из области пластической хирургии, и тут надо спрашивать у хирургов.
1: Совершенно верно, согласна. А в каких случаях аппаратная косметология не заменит пластику? Ну вот где уже точно, вот на какие признаки обратить внимание, что вот точно уже, наверное, все-таки пора к нашему коллеге, так скажем, к пластическому хирургу. Ну, когда вы можете даже сказать, что вам пора.
4: Ну, допустим, ситуация, когда ко мне приходит пациент и говорит, вот я хочу получить вот такой результат. Я спрашиваю, а было ли у вас так когда-нибудь, например, в юности, да, был ли у вас другой разрез глаз? Было ли у вас такое веко? Нет. Ну, тогда к хирургу, да. Если вопросы качества кожи, дряблая кожа, морщины, цвет лица, фотохроностарение, это абсолютно наша сфера, тут мы полностью несем ответственность и можем достигать очень высоких результатов.
1: Здорово. Тогда мы к мифам подходим очень близко, вплотную. Делитесь, если вы были в чем-то убеждены, и потом косметолог вас разубедил, что делали, может быть, есть какие-то вопросы. Я очень рекомендую сейчас вот в таком совершенно свободном формате задать вопросы Наталье. Она доктор, дерматолог и косметолог аппаратной косметологии. Это в

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Всем большущий привет. Мы продолжаем разговор с потрясающим специалистом, доктор-дерматолог, косметолог Наталья Громовская, леди-эстетик. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. Сегодня тема наша в ядре нашей встречи – мифы и реальность аппаратной косметологии летом. Ну вот вопрос от Яны Соболевой пришел на смс-портал. У меня тонкая кожа и определенные есть нюансы с областью вокруг глаз. И вот мне все время, у меня еще порог чувствительности такой, когда я любую боль воспринимаю больше, чем среднестатистический человек. И вот возникает вопрос. Вот для меня всегда то, что я пробовала, окей, терпимо, но вот это вот ощущение боли, что аппаратка – это всегда больно. Миф или реальность, или и то, и другое?
2: На самом деле сейчас, в наше время, это уже больше даже и миф, чем реальность. Потому что действительно болезненных процедур в косметологии становится все меньше. То есть производители аппаратов следуют этому тренду, чтобы косметология была максимально комфортная и удобная для наших пациентов. И есть у нас аппарат, который как раз перекрывает все те пункты, что вы перезвали,

0: Больно, тонкая кожа — это чаще всего страх, ага, а вдруг от нагрева я потеряю что-то, да, чего и так немного, подкожно-жировая клетчатка, я не хочу, чтобы было влияние.
1: Или следы какие-нибудь, да? На коже, раз она тонкая, чувствительная. Такое еще.
0: Ну да, это отдельный вопрос, да, тут область тех аппаратов, да, и того уровня аппаратов, и того уровня квалификации. Поэтому следы — это вопрос, как проводится процедура. Mm-hmm. В общем, что касается, да, тонкая кожа, хочу безболезненно, это такой аппарат, как Волнюмер. Наша новинка. Уже достаточно долгое время мы им пользуемся, получили первые эффекты и очень довольны. Как раз вот этими пунктами можно работать с тонкой кожей абсолютно безопасно, безболезненно. В процессе процедуры вы чувствуете просто легкий нагрев.
1: Mm-hmm.
0: Да, и после процедуры нет никаких следов. Может быть, легкое, легчайшее покраснение, которое в течение нескольких часов проходит. Но, в общем-то, сразу после процедуры можно продолжать жить свою обычную жизнь. Нет периода восстановления, нет каких-то отеков, корочек, каких-то вообще повреждений эпидермиса. Потому что этот аппарат работает селективно на уровень дермы. То есть мы греем только дерму, вот этот второй слой кожи, да, первый эпидермис, дальше дерма, потом гиподерма. Мы влияем только на дерму, прогреваем ее селективно и получаем очень интенсивный лифтинг уже сразу после процедуры.
1: Я новое слово узнала, гиподерма. Так глубоко я еще не копала. Здорово, это прям берем на заметку. Более того, я скажу, что напомню, кто сегодня внимательно слушает эфир и в конце сможет ответить на очень простой вопрос, на самом деле, уйдет не с пустыми руками. Что это у нас будет? Какой приз у нас сегодня?
0: У нас будет бесплатная процедура на аппарате Dermadrop.
1: А давайте о нем два слова, а то и 22. Угу. Что за аппарат?
0: Отлично. Это аппарат трансдермального внедрения сывороток, то есть безинъекционного, с помощью струи кислорода.
1: Это как?
0: Под определенным давлением струя кислорода вместе с сывороткой проникает на глубину кожи до дермы.
1: И это последнее поколение, видимо, да? Никаких проколов?
0: Никаких проколов, никаких повреждений.
1: Это тот случай,
0: никаких
1: когда
0: синяков,
1: не будет следов?
0: Никакой боли.
1: Следов не будет?
0: Не будет следов. Вау. Нет периода восстановления. Можно загорать, но при использовании СПФа, конечно же, в принципе, загар мы не рекомендуем.
1: Это сейчас мы отдельно.
0: Доктора-косметологи, да,
1: поговорим.
0: Мы,
1: это самое
0: мы против
1: страшное,
0: загара.
1: Да. Что можно сделать, да, для своей кожи? Это я уже выучила, что это перезагар.
0: Да, загар,
1: да?
0: Для нас это, да, самый такой интенсивный триггер для фото и хроностарения.
1: Ну что, друзья мои, тогда и парни, вам информация, что подарить любимой, как ее порадовать летом. И вам, девушки, еще и будет бонусная история. 30% скидка на первое посещение, в частности, на Dermadrop, правильно?
0: Да.
1: А еще на что?
0: А также на такие процедуры, как Helio-4 фотодинамическая терапия и HydroFacial вакуумно-кислотная чистка.
1: Акция действует до середины июля, поэтому будьте любезны, получите, распишитесь. 30% скидка до середины июля на эти процедуры. Конечно же, это и познакомиться с ними, с аппаратами и со специалистами Lady Aesthetic, и в том числе сразу войти в свой прайм. Можно так сказать?
0: Можно.
1: Это оно? Ну, тогда прервемся на небольшой коммерческий блок и возвращаемся, ждем ваши вопросы.
2: Реклама на русском.
3: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell.
6: Begin with home, buy sell cypress.com.
7: Потрясающая фигура это, когда есть чем потрясти, а не погреметь.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Дневные гости. Дневные гости. На Русском радио Кипр.
1: Разговор очень интересный, в большей степени девичий, но он про здоровье, поэтому если вы родители, у вас подрастают и девчонки, и мальчишки, вся информация пригодится и тем, и другим. Вообще, мне кажется, сейчас аппаратная косметология – это вне гендера. Это так?
0: Абсолютно верно.
1: Ну вот, тогда вся наша аудитория сейчас напитается новой информацией. Ну что, я тут вижу такой тезис. Аппаратов много, которые можно включать летом, которые дают выраженный результат после первой процедуры. И вот тут, конечно, возникает такое, а правда такое возможно? Но я знаю, что на вашей базе точно существуют процедуры, где было-стало после первой, сразу можно увидеть, и это не про длительность курса, да, когда надо 10 раз сходить, и только потом ты увидишь. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как это работает. Как это возможно после первой процедуры увидеть результат?
0: Да, есть процедуры, после которых эффект уже после одного цикла, одной процедуры, и нам не обязательно делать цикл процедур. То есть, условно, мы можем разделить косметологию на регулярные процедуры, где эффект нарастает, то есть это как занятие спортом. Одна тренировка хорошо, но курс – это всегда более явно интенсивно выраженный результат. Но есть процедуры, которые стимулируют кожу к обновлению, которое будет развиваться в течение времени само по себе. То есть здесь не нужен курс, здесь одна процедура и максимум эффекта, который развивается с течением времени. Это такие процедуры, как РФ-монополярный, про который мы как раз уже только что разговаривали, Валньюмер, и такая процедура, как смаз-лифтинг, хайфу, высокоинтенсивный ультразвук, это ультраформер М5, тоже наша новинка.
1: Но это вы сейчас говорите со мной как на иностранном языке, все эти названия понятны. Если пойти чуть вглубь, как это вообще работает? То есть что там происходит? Почему так хороши аппараты?
0: Если мы говорим про Валньюмер, это монополярный РФ самого современного поколения. То есть он работает максимально селективно. Как я уже говорила ранее, прогревает конкретно уровень дермы. Определенный слой кожи, где у нас находятся коллагены и эластиновые волокна. С возрастом они раскручиваются, и кожа становится более дряблой, и нам хочется больше лифтинга, конечно.
1: А, кстати, а какой возрастной порог входа сейчас вот в то, чтобы уже превентивно как-то себя готовить? Это вот во сколько уже прям озадачиться и пойти уже в аппаратную косметологию?
0: В косметологии мы сейчас не измеряем возрастом, мы измеряем ситуацией конкретного пациента. То есть тут нужно смотреть на конкретного человека и делать выводы. Валньюмер достаточно мягкая технология, которая абсолютно безопасна с очень такого раннего возраста, там 25 лет. Ну, надо смотреть, конечно же, на конкретного человека, потому что тут влияет образ жизни, тут влияет, как мы используем SPF, как мы обращаемся со своей дермой, в общем-то. Поэтому это та процедура, которую можно делать много кому, можно делать даже профилактически, зависит от конкретного случая.
1: Тогда мы призываем всех сначала идти на индивидуальную консультацию. Это лучшее, что можно сделать, и не собирать информацию в интернете. Доверять можно Русскому радио Кипр, потому что к нам приходят только проверенные специалисты. Наталья Громовская здесь, доктор-дерматолог, косметолог, Центр Леди Эстетик. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, уточняйте. Музыкальная пауза, мы к вам вернемся через 3 минуты.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: что, газуем как Зиверт и летим по 99FM на волне красоты, любви, здоровья вместе с нашей прекрасной гостьей.
1: Дневные гости на русском радио Кипр.
0: Наталья Громовская, доктор-дерматолог, леди-эстетик. Мы продолжаем говорить о том, что миф, который звучит как «это больно» или «это только курсами», уже практически развенчан. Но вот про курс отдельно. Мы разобрали, что Волньюмер потрясающе работает даже одна процедура. И вне эфира я выяснила, что раз в год можно сделать и на этом пока остановиться. Но есть же люфт индивидуальный, где можно еще, вот где пределы. Сколько раз можно ее в год делать?
2: Конечно, можно делать чаще, до двух, может быть, даже трех раз в год. Надо смотреть по обстоятельствам. Скорее всего, так часто не понадобится. У нас есть и другие технологии, которыми мы также можем влиять на дерму. И, возможно, ну, конечно же, надо смотреть индивидуально на пациента. Можно сделать комплекс различных процедур и получить более явно выраженный результат по истечению них.
0: Это мы говорим про ультраформер? Его можно сюда отнести?
2: Ультраформер тоже можно сюда
0: отнести.
2: Он
0: курсами или разово?
2: Он разово, точно так же. Раз в год, можно чаще при определенных обстоятельствах, касаемых конкретно каждого взятого случая.
0: А пример можно?
2: Например, да, если мы говорим про ультраформер, это работа в первую очередь с более глубже лежащими структурами. Это жировые пакеты, связочный аппарат. Вот если жировые пакеты очень интенсивно выражены, зачастую нам нужно несколько процедур в год, чтобы добиться максимума результатов по коррекции овала лица.
0: Угу. И тогда мы можем обойтись только им или все-таки лучше к нему добивать еще что-то?
2: Порой мы назначаем другие процедуры. Очень здорово смаз-лифтинг идет в сопряжении с акцент Prime, это юниполярный РФ, плюс ультразвуковой липолиз. Тут можно очень долго и много рассказывать.
0: Как я восхищаюсь, как вы все это запоминаете. Я только с листа могу. Это очень сложные названия. Хорошо, а что такое уходовая хайдрофэшл чистка? Про нее можем сказать?
2: Конечно. Hydrofacial – это немного другая область. То есть до этого мы говорили про два аппарата, которые максимально лифтинговые. Тут одна процедура в год, тут не нужно курса, тут довольно безболезненно, вообще безболезненно в случае с волнюмером, в случае с ультраформером MPT, очень сильно безболезненно в сравнении с предыдущими поколениями ультраформеров. А если мы говорим про HydroFacial, это, конечно же, область эстетической косметологии, уходовой. Это те процедуры, которые мы делаем курсами, и мы делаем их регулярно. В описании HydroFacial – вакуумно-кислотная чистка, все скрыто. То есть это чистка с использованием кислот и с использованием вакуума. То есть у нас есть определенные наконечнички, которыми мы убираем гиперкератоз.
0: Угу. Ну тогда мы коснемся вот этих в долгую курсовых процедур сразу после паузы. Сверяем часы, господа.
1: На Кипре 13:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Дневные гости.
3: Дневные гости.
0: На русском радио Кипр.
4: Продолжаем нашу девичью очень классную беседу про красоту и о том, какие мифы не должны присутствовать в вашем сознании относительно летнего ухода. Ну что, Наташа, есть вопрос из зала, назовем его так. Значит, Сальма Хайек как-то заявила, и это я даже помню, как это наделало шума и резонанса, что она вообще не умывается с утра, потому что те кожные выделения, как научила ее, по-моему, бабушка, сейчас не буду врать, они настолько полезны, что она их как бы втирает. То есть она просто делает микромассаж. А поскольку все восхищаются ее внешностью, то, конечно, у многих рассинхрон такой. Ничего себе, я тут вкладываюсь, и вот как бы не те результаты иногда. Может быть, подход не тот, не так продиагностировали. А здесь Сальма, значит, такая красотка, ей вот уже за столько-то лет, а выглядит как на 20 лет моложе, и всего лишь в этом лайфхак. Давайте тут разбираться. Вообще, что можно из этого взять? Что такое иммунитет кожи? И как вообще действовать человеку, который хочет простенько, но результативно?
5: Ну, конечно же, когда мы говорим про Сальму Хайек, я не думаю, что там дело только в массаже по утрам.
4: Вы не одиноки, я так же считаю.
5: Да, я думаю, что аппаратной косметологией она очень активно пользуется, и она с ней на «ты» по тому состоянию кожи, которое она имеет на сегодняшний день. Но в том, что она говорит, очень много реальности. И больше реальности, чем мифа. Но немножко с другой стороны, нежели там нам нужно делать массаж по там, выделениям, да, из сальной железы. Да. Конечно, нет. Но что по утрам умываться нужно абсолютно не всем, это точно. Ну, я тут говорю про умывание средством, гелем, пенкой. Водой умываться абсолютно не запрещено, ничего такого полезного мы не смоем.
4: А вот эта 10-ступенчатая затирка, да, блеска, она когда должна быть?
5: Вот здесь, конечно, дьявол и кроется, потому что очень много у меня сейчас случаев в моей личной практике, у каждого второго либо уже есть периоральный дерматит, либо есть предпосылки. Это как раз состояние кожи, даже заболевание кожи, которое следует вслед за нарушением кожного барьера. То есть... В основном, я думаю, чаще всего тут речь как раз-таки о 10-ступенчатых уходах и очень активных ингредиентах, очень большом количестве этих ингредиентов, которые мы используем. И по итогу мы критически нарушаем наш кожный барьер. Поэтому большей части своих пациентов я рекомендую утром умываться просто водой.
4: Безо всего.
5: Безо всего. А дальше мы наносим крем или SPF. Потому что есть SPF, которые уже содержат увлажняющие компоненты. И порой достаточно нанести просто SPF-крем и пойти по своим делам.
4: Так, а здесь раз уж мы про SPF, разберемся. Вот сейчас очень много продуктов, линейки разные совершенно. Это есть SPF в пудре, SPF в креме, в спрее. Вот есть кушон тонирующий, не понаслышке знаю, решила на себе попробовать. И сразу возникает такой соблазн не наносить SPF вниз, потому что, ну, как будто бы у тебя уже он включен. Вот что здесь мы, как, от чего предостережем, а что порекомендуем?
5: Ну да, здесь две стороны. С одной стороны, лучше хоть что-то, чем ничего. Но, конечно, пудры, спреи не заменяют нам кремовых составов, потому что пудра, спрей, кушоны, мы не нанесем эти средства в достаточном количестве. То есть у нас есть определенный объем, который мы должны нанести на лицо.
4: То есть спрей это... может просто куда-то улетучить, да, много идет перерасход?
5: В случае со спреем абсолютно точно, это абсолютный перерасход. Мне кажется, это очень невыгодно, потому что большая часть спрея оказывается в окружающем пространстве, но не на лице. И потом очень сложно отследить, какое количество того спрея попало вам на лицо в сравнении с тем, когда мы наносим крем. Поэтому я всегда рекомендую, утром мы наносим крем, или эмульсию, что-то, да, комфортное для вашей кожи. Средство должно быть таким, чтобы не липло, не пахло, и, ну, или пахло так, как вам нравится, и чтобы вам было с ним комфортно в течение дня. И вот в течение дня уже мы можем обновлять SPF с помощью пудр, спреев, стиков. Ну, тут мне скорее больше пудры нравятся, особенно минеральные.
4: Вот в эту, кстати, тему пришел вопрос с нашего чата 49-105-7. Стоит ли наносить единожды, дважды или обновлять раз в несколько часов SPF?
5: Тут зависит от того образа жизни, который мы ведем, и что у нас планируется на день. Если у нас... там, рабочий день, мы идем в офис, да, нам нужен городской SPF. То есть мы наносим самый обычный SPF, который нам комфортен, и в течение дня его в целом нет необходимости обновлять, если мы не бываем на солнце очень долго, ну, там, вышла до машины или доехала до дома, здесь не надо. Если в середине рабочего дня мы хотим выйти на улицу и прогуляться по парку, мы тогда,
4: у
5: да.
4: У кого же такая работа, расскажите.
5: У кого-то бывает, должно быть. В общем, тогда, конечно, лучше обновить. Обновить, нанести.
4: Или если вечером предстоит какой-то аут на свежем воздухе, то тоже лучше, несмотря на то, что солнце заходит.
5: Надо смотреть ультрафиолетовый индекс в приложении телефона. У нас у всех есть где погода, там есть ультрафиолетовый индекс. Если он больше двойки, да. Если меньше, уже можно так не напрягаться.
4: Но сейчас у нас, по-моему, больше...
5: Ну, там
4: больше
5: очень
4: двойки,
5: много,
4: точно,
5: да. Там 100%. Сильно больше, да. На Кипре, на самом деле, солнце агрессивное в течение всего года. И здесь нужно... Безопасного времени очень мало.
4: Ну, в общем, это самое дурное, что мы можем сделать в адрес себя любимого, это не защищать кожу с таким интенсивным солнцем.
5: Абсолютно
4: правильно?
5: Точно. Это самый простой лайфхак, чтобы работать над профилактикой старения.
4: Ну что, у вас теперь вот есть выбор, умываться из-под крана или из бутылочки, наносить такое-то средство один раз или дважды. То есть у вас теперь уже больше знаний, как и у меня тоже. Наташа, огромное спасибо. На небольшую музыкальную паузу уходим, а я напомню, что кто внимательно дослушает до финала, у нас будет вопрос. И вы можете уйти сегодня с подарком. Бесплатная процедура на новом аппарате Dermadrop. А еще напомню, что сейчас до середины июля в Lady Aesthetic большая акция, 30% скидка на первое посещение сразу нескольких аппаратов. Наташ, давайте произнесем, потому что боюсь где-нибудь не там ударение сделать.
5: Да, скидка у нас на Helio 4 фотодинамическая терапия, Hydra Facial вакуумно-кислотная чистка и Dermadrop безинъекционное внедрение сывороток.
4: Все, звоним или заходим на сайт Lady Aesthetic.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Но столько всего хочется спросить, потому что все-таки тема сохранения красоты, здоровья, кожного покрова в целом своей формы, это всегда актуально, а в нынешние времена так и вообще с этим культом на здоровое, молодое, в долгую тело. Ну что, леди эстетик всегда радует новинками. Есть миф такой, аппаратную косметологию лучше делать не в жаркий сезон, и я знаю, что вы сейчас его в щепки просто разложите, потому что, да, можно. И я знаю, что в Lady Aesthetic круглый год есть то, что именно в этот сезон показано, все нормально, работаем, делаем. Давайте еще раз про новое и то, что у вас классика есть, все обозначим, чтобы у нашей аудитории был выбор, на что сейчас прямо вот в ближайшее время сходить.
2: Именно так. Аппаратную косметологию делать летом можно и даже нужно, потому что летом очень много факторов среды, которые негативно влияют на кожу. И поэтому нам очень важно работать с иммунитетом кожи. Нам очень важно работать с гиперкератозом. Это лишний слой клеточек, которые плохо отшелушиваются, остаются на поверхности кожи, могут закрывать протоки сальной железы и могут образовываться высыпания. Также, конечно же, тон кожи, тусклый цвет лица, фотоповреждения. Ну, это все в области иммунитета в том числе. Вот как раз у нас есть уходовые процедуры. Целый прям большой классный парк, который можно использовать очень успешно в этих вопросах. Например, Helio-4, фотодинамическая терапия. Когда мы говорили про Сальму Хайек, и когда я сказала про нарушенный иммунитет кожи, вот как раз Helio-4 — это та процедура, которую я зачастую назначаю, когда ко мне приходят пациенты с нарушенным иммунитетом. Также у нас есть такая процедура, как дермадроп, которая абсолютно безопасна при разных состояниях кожи, и мы можем использовать ее очень эффективно, потому что нету повреждения. То есть мы вносим достаточно глубоко сыворотки, плюс там струя кислорода, которая тоже оказывает позитивное влияние на клетки. По итогу лицо ухоженное, отдохнувшее, что в целом в летний сезон очень актуально, потому что нам всем нужно увлажнение. Мы все пересыхаем под кондиционерами, после пляжа, от соленого моря. И это очень актуально. И также HydroFacial, третий аппарат, да, про который мы сегодня тоже говорили, на который у нас скидки 30% на первую процедуру. Вот здесь тоже очень-очень интересная и хорошо работающая история. Как раз на профилактику различных состояний кожи, которые могут летом у нас появляться. И все эти процедуры достаточно безопасные при разных состояниях кожи. Ну, тут, конечно, индивидуальный подход, но это то, что мы можем безопасно использовать летом.
1: Наташ, ну, вы работаете с этим на ежедневной основе. Подозреваю, что у вас есть какой-то любимчик. Какой аппарат? Можно выделить какой-то один?
2: Ну, если из всех перечисленных, то это Helio-4, а если не из перечисленных, то, конечно, это Valnumer. Сейчас это моя большая любовь. Я готова про него петь часами. Я всем постоянно показываю снимки до-после. Вот недавно...
1: Подтверждаю, мне были показаны, глаза у меня были размером с мою голову, потому что это правда удивительно, как после одной процедуры ты видишь разницу ощутимую. То есть это не просто... Ну да, вот здесь присмотритесь, маленькая исчезла линия. Нет, там просто было-стало. Это очень
2: да,
1: круто.
2: Да, все верно. Это дофаминовая витаминка для всех, и для нас, специалистов, и для наших пациентов. Потому что не больно, очень комфортно, нужно всего одну процедуру, нет восстановительного периода. И сразу после мы уже первичный эффект получаем, который еще и будет нарастать с течением месяцев.
1: Ну все, я записываюсь точно, тем более скидка 30% вообще улыбает. У меня день рождения в июле, поэтому сделаю себе такой подарок. Так что ждите, Наташа,
2: будем ждать,
1: приду,
2: Яна.
1: Буду на себе пробовать. Ну а что касается SPF, давайте еще такой вопрос вот есть. Лечит ли загар акне? Прям вот лечит?
2: Конечно, нет. Наоборот, ухудшает состояние. Есть такое заблуждение из очень старых времен, которое следует, что, мол, солнышко там пожарит высыпание, и там все пройдет. Вообще нет. Может быть, будет легкое улучшение поначалу, но потом будет сильно хуже, потому что солнце вызывает гиперкератоз, Также на существующее высыпание солнце действует очень негативно. Могут появляться пятна, пятна постакне, которые будут переходить в пигментные пятна. Нам это не надо. Поэтому, конечно же, если акне, то надо особенно тщательно защищаться от солнышка. И уже есть средства, которые очень комфортно переносятся пациентами с акне. Просто не все о них знают и думают, что SPF забивает поры. Не всегда так.
1: Поняла, классно. Ну что, друзья, практически час пролетел, мы еще к финишу только подбираемся, поэтому спасибо за вопросы и участие. Сейчас вопрос будет от нас вам. Кто внимательно слушал, 100% очень быстро ответит, а за это имеет шанс получить бесплатную процедуру на новом аппарате Dermadrop. Итак, вопрос звучит следующим образом. Какая летняя привычка, по вашему мнению, больше всего вредит коже? Мы об этом сегодня говорили и не единожды, поэтому всем успехов. Вернемся к вам после Артика и Асти.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Друзья мои, кому бесплатную косметологическую процедуру аппаратную, то это вам к нам. Напомню вопрос. Всего-навсего нужно прислать на 49-105-7 свой вариант. Какая летняя привычка, распространенная очень сильно, больше всего вредит нашей коже? Присылайте, подписывайтесь. Мы с удовольствием с Натальей Громовской вам отдадим подарок. Наташ, ну и в финале хочется уточнить вот какой злободневный момент. ИИ захватывает нашу жизнь, заменяет некоторым специалистов, и в частности косметология тоже мимо не прошла. До какой степени доверять искусственному интеллекту? И какие вопросы вообще лучше туда не адресовать?
2: Угу. Это очень интересный вопрос, спасибо за него. Я очень позитивно отношусь к искусственному интеллекту, но здесь важно, как мне кажется, использовать его на уровне своих компетенций. То есть, когда вы хотите получить какую-то помощь от искусственного интеллекта, важно, чтобы вы с ним общались не с позиции «я пациент, а ты доктор, чат, расскажи мне», а с позиции «я пациент, и ты мой друг тоже пациент, и давай что-то обсудим». Потому что вам нужно критическое мышление в момент того, что он говорит, чтобы понять, насколько вообще это близко к реальности. Поэтому докторам разговаривать с искусственным интеллектом на докторские темы можно. Пациентам не всегда будет хороший результат, потому что, я думаю, вы замечали, он всегда со всем соглашается.
1: А я только хотела сказать, он всегда будет на вашей стороне, и здесь как раз не про критическое мышление, а про поддержку.
2: Да. Конечно, объяснить, я даже своим пациентам говорю, когда мы разговариваем очень долго, я всегда даю большой лист с рекомендациями, где я все подробно расписываю, какой аппарат, какую процедуру, зачем, что делает, как часто. Я всегда говорю, вот вы можете, если вы что-то забудете из того, что я рассказала, вы можете написать этот аппарат и спросить, чтобы чат вам более подробно, простым языком еще раз объяснил, что это такое, чтобы вы смогли вспомнить то, что мы обсуждали на нашей консультации. Тогда да. Но приходить ко мне и приносить параметры на какой-то аппарат и говорить, Наталья, вот мне чат GPT посоветовал, вот это очень вредоносная история.
1: Я здесь добавлю, что я, например, отношусь к категории old school, и в моем окружении тоже есть. В вопросах здоровья мы old school. Ну, то есть человеку нужен человек, приди и со специалистом разбери. Ну, а чат GPT может, ну, такой оказаться действительно психологической большей поддержкой и так направить вас куда-то, но калиброваться нужно только со специалистом. Уходим на коммерческий блок, возвращаемся и поздравляем победителя. У нас он уже есть.
0: Реклама на русском.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
4: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Наталья Громовская и Ян Соболева здесь, но теперь нас больше на одного человека, потому что Ольга появляется в эфире. Ольга правильно ответила на вопрос, какая летняя привычка, распространенная на нашем острове, больше всего вредит коже. Оля, вы в эфире, и что это?
8: Загар.
1: Ну, приветствуем вас и поздравляем. Действительно, ловите.
8: Спасибо.
1: Наталья, приглашайте. Что можно будет сделать?
2: Мы, конечно же, будем делать обещанную процедуру дермадроп. Отличная уходовая процедура на глубокое увлажнение кожи, на трансдермальную доставку веществ, содержащихся в сыворотке. Но также я напоминаю, что у нас есть акция 30% скидки на такие процедуры, как Helio-4 и HydroFacial.
1: До середины июля не пропустите эту акцию. Оль, вы все слушали, как вам? Полезно? Взяли для себя какие-то лайфхаки?
8: Все слушала, супер, спасибо. Очень хорошо отношусь к аппаратной косметологии. Дермадропу вообще респект, это супер процедура.
1: О, ну вот и отлично. На этом мы и будем завершать нашу встречу. Наталья, буквально быстренько, очень 1-2 лайфхака от самой Натальи. Как она готовит себя к выходу из дома? Что вы делаете, чтобы быть такой красивой, свежей и ухоженной?
2: Ну, конечно же, это использование SPF-а. Без SPF-а я на улицу никогда не выйду, даже если это будет всего лишь несколько там минут. Потому что даже находясь в машине, мы можем получить пигментацию. Также, конечно же, я за бьюти-минимализм, если честно.
1: О, класс!
2: Да, то есть у нас есть определенное количество небольших средств, которые нам здорово подходят. Да, мы туда можем добавлять активы, но чтобы база у нас была четкая, нам подходящая, максимально умная по составам. И это, на самом деле, мой такой лайфхак. Ну, а еще здоровый образ жизни.
1: Вот за интеллектуальные консультации в сфере косметологии это к Наталье Громовской. Наташ, спасибо огромное. Время
2: спасибо
1: истекло.
2: Вам.
1: Я жду всех в следующем часе, а сейчас передаем эстафету Косте Столярову. Ну и всех ждем в Lady Aesthetic на акцию до середины июля. 30%. Не пропустите.
0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
4: На Кипре 14 часов.
0: Спонсор часа Пунин Групп. Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди. О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Lady Aesthetic». Легкий путь к совершенству.
9: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Новый онлайн-сервис. Узнайте, какие пособия вам положены. Расширено расписание автобусных рейсов в аэропорт Пафоса. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Сегодня, 1 июля, на Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие государственные пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Инструмент запустило Министерство инноваций, исследований и цифровой политики. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие пособия и государственные меры поддержки могут его касаться. Подробности и ссылка на сайте Лента Кипра. Расписание автобусных рейсов в аэропорт Пафоса и обратно расширено. Добавились прямые маршруты из Никосии и аэропорта Ларнаки. Вводится бесплатная парковка в столице и бесплатный проезд для детей до 12 лет. Также увеличено число рейсов между аэропортом Пафоса и свободными территориями Фамагусты через аэропорт Ларнаки, чтобы лучше обслуживать туристический поток в разгар сезона. Первые выходные июля, как обычно, щедры на развлечения. Мы представляем самые яркие. Выбирайте. Летняя фиеста, четырехдневный танцевальный опен-эйр, музыкальный вечер под звездами, фестиваль духовых оркестров, праздник уличной еды, а также фестивали моркови, лаванды, традиционных сладостей и пастухов. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Лето. На

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Дамы и господа, в новом часе вас приветствую я, Яна Соболева, от имени всей команды русского радио «Кипр». Конечно же, не перестаем поздравлять нас с настоящим кипрским летом. Да, жарковато, да, душновато, но согласитесь, жаркости не ломят, и можно всегда найти лайфхаки, чтобы улучшить себе эту жизнь, но зато не надевать 33 одежки, комары не кусают и прочие всякие штуки, которые есть в других широтах и климатах. Нам с вами повезло. А еще повезло, что наконец-то пришел июль, и уже завтра в утреннем шоу «Русские перцы», которые, я напомню, стали выходить с 8 до 11, потому что это летнее расписание, оно у нас ежегодное, традиционное. До 7 августа мы с ними будем разыгрывать потрясающий мерч, потому что нам 20 лет, и мы весь год празднуем вместе с вами. Ну а что касается этого часа, то нам с вами пора уже обратить взоры на карту дня, ибо... Она уже ждет вас в Инстаграм, можете зайти туда посмотреть, но все равно будет интересно тем, кто ее пока не видел.
2: Карта для старта.
1: Напомню, метафорическая ассоциативная карта ежедневно, по будням, примерно с часу 30 уже ждет вас в наших сторис. RussianRadio.cy. Подписывайтесь, ставьте лайки, прожимайте, оставляйте комментарии. Нам нужна активность, потому что мы хотим со всеми вами во всех своих ресурсах иметь обратную связь. Что касается сегодняшней карты, мы с вами достаем ее для того, чтобы понять, что осталось сделать во второй половине дня. Точнее, не ваших личных дел, а на что обратить внимание, где взять ресурс, где подпитаться или где понять, куда он утекает. В общем, такая аналитическая, творческая, очень легкая работа. Нужно посмотреть на картинку и считать первый слой своих ассоциаций, чувств и эмоций относительно этого изображения. Сегодня тяну левой рукой из колоды все той же внутренний герой. Она очень плотная, толстенькая. Круглые карты, очень красивые. И, о, да, сегодня, видимо, знания, которые будут светом. В центре сидит фигура возрастного мужчины в очках, в очень интересном наряде. Это вам нужно разглядеть отдельно, потому что я даже не могу пока облачить какое-то конкретное слово, что на нем. Ну, какой-то балахон очень интересный. Он открыл книгу, а из книги свет, немножко дыма, как, знаете, как будто бы джин. Даже есть разряды, как у небольшой молнии, и вокруг книги, книги, книги. В общем, он наслаждается, видимо, получением каких-то знаний, возможно, это инсайты, откровения. Поэтому, если вам это откликнулось, то знайте, сегодня по-любому нужно добрать каких-то знаний, в чем-то разобраться поглубже, и, может быть, кому-то подарить книжку себе любимому, или ребенку, или другу, а еще лучше в своей библиотеке с пыльной полки что-то снять и прочитать, хотя бы две странички перед сном. Вот на этом мы летим дальше вперед по волнам. Как всегда, мы же с вами на музыкальном море находимся. Поэтому делайте громче, подтанцовывайте, подпевайте и оставайтесь здесь на 99.5.

0: Господа и дамы, еще раз всем привет. Русское радио Кипр, как всегда, дарит вам отличное настроение и следит за тем, чтобы у вас всегда был повод для праздника. Сегодня тот день, когда можно начать уже строить планы на выходные. И очень здорово, что мои коллеги с ленты Кипра уже готовят афишу. И вообще, подписывайтесь для того, чтобы знать, что интересного, важного и того, что нельзя пропустить, есть у нас на острове. Все вокруг нашей местной жизни. Очень интересно, полезно, и некоторые статьи вообще всегда вовремя, потому что дают даже гайд, как действовать в той или иной ситуации.
1: Держи повод.
0: Прямо сейчас призываю вас всех послушать о том, какой у нас повод имеется для того, чтобы порадовать себя и близких. Если у вас есть дома собака, то сегодня ее день. Порадуйте и побалуйте ее чем-нибудь. 14 лет официально отмечается Всемирный день собаки. День трезвенников. Отлично. Сегодня ни капли, ни по какому поводу, либо только без высокоградусного. День сюрпризов, конечно же, нужно отметить обязательно. И у нас сегодня, например, в эфире такие случались уже. Делитесь тем, как радуете друг друга вы и какие сюрпризы готовите. И что вообще входит у вас в категорию сюрпризов. Поделитесь на 49-105-7. День реки Лены. Присвоен он давненько, ну вот уже 13 лет. Что интересно, это крупнейшая река мира, которая полностью протекает в пределах одной страны. А еще течет через зону вечной мерзлоты почти на всем протяжении. И замерзает наоборот. Ну это когда лед появляется сначала в нижнем течении, ближе к Северному Ледовитому океану, а затем продвигается вверх по реке. Вскрытие весной происходит в обратном порядке, сверху вниз, что приводит к мощным ледовым заторам. Кстати, у Лены одна из крупнейших речных дельт в мире. А еще на этой реке нет ни одной гидроэлектростанции. Сегодня день дирижабля, Всемирный день НЛО и день уфолога. У кого есть такие друзья, обязательно отправьте СМС с добрыми пожеланиями расширения карьерного роста и всяческих хороших открытий. Вон в США вовсю у нас готовят к тому, что скоро что-то добудет. Может быть, пара каких-нибудь летающих объектов будет зафиксирована. В Азербайджане день работников полиции, в США день инженера теплотехника. Что еще? День я забыл. День забывчивости. Ну, то есть можно просто сделать себе такой официальный, разрешенный легальный способ отлынивать от каких-то задач. А я забыл. Именины празднуют сегодня Иоанн, Иван и Мария. Ох, какие распространенные на Кипре имена. Поэтому должно быть сегодня очень жарко в СМС-чате. Ну а если вдруг вы уже поздравили, ничего, мы просто усилим. Маши, Ванечки, Иоанны. Хотя это одно и то же. Всем вам огромный русскородийный привет и песня в подарок сразу после коммерческого блока.
1: Реклама на русском. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Ни в коем случае нельзя говорить нудному человеку, что он нудный, потому что он начнет выяснять, почему.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек. Светло-коричневые, от слова корица, пятнышки на лице, руках и других участках кожи с изменением времен года они могут выцветать или становиться ярче. Есть печеночные или возрастные пятна. Появляются в тех местах кожи, в которых скапливается много клеток меланоцитов, независимо от времени года остаются сильно видимыми. Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре «Леди Эстетик» процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, наверняка кто-то из вас посмотрел недавно какую-то ленту, которая его очень сильно впечатлила. Либо, если вы не киноман, то поделитесь, как вы живете без кинематографа. Ну, вообще, сегодня кино – это здорово. Можно посмотреть где угодно, с кем угодно, в одиночестве или в компании, хоть дома, хоть в телефоне, даже в самолете. Но, конечно, магия большого экрана – это особая любовь. Ничего не заменит ее, и надо отдать должное всему сообществу киноманов, что традиция продолжается, кинотеатры работают, и магия большого экрана никуда не исчезает. По данным Европейской киноассоциации, только за прошлый год кинотеатры Европы посетили более 873 миллионов зрителей, и мы с вами, кто ходил хотя бы на один фильм, входим в это число. Конечно, это еще одно доказательство, что фильмы хорошие по-прежнему собирают аудиторию и востребованы. Ну а сейчас я предложу вам три современные картины, которые точно заслуживают вашего внимания в нашей свежей рубрике.
2: Топчик на русском.
1: Да, здесь мы рекомендуем вам что-то, но в данном случае это просто на подумать. Если смотрели, это классно, вы большой молодец. Если вдруг подумывали, а сделать или нет, потому что разные отзывы, то прислушайтесь. Ну, конечно же, часть вторая «Дюна», кто не смотрел первую, тоже посмотрите, чтобы в целом картина была сложена аккуратненько в голове, одно с другим сопоставлялось. Более того, еще лучше книжку прочитать перед этим. Если фантастика не ваш жанр, то тоже не волнуйтесь, фильм просто впечатляет, конечно, масштабом. Интересный факт: для съемок использовали реальные пустыни в нескольких странах, а знаменитые песчаные черви, которые там появляются, создавались с невероятной детализацией. Каждый звук и движение записывались отдельно. Конечно же, лента «Анора» здесь значится, фильм, который неожиданно стал главным триумфатором сезона наград. И это история с юмором, драмой, очень живыми героями, ну и, конечно же, с игрой Борисова. Здесь просто прям сердечко будет стучать вдвойне. Любопытно, что многие сцены снимались практически без репетиций, чтобы вот этот естественный эмоциональный фон и вайб между актерами сохранить. И мне кажется, им удалось. И один из самых обсуждаемых фильмов года – «Грешники». Это хоррор, который неожиданно переплетается с блюзом, мистикой, историей. Критики особенно отмечают необычную атмосферу. Это не просто фильм ужасов, а настоящее музыкальное путешествие с сильной драматической линией. Но здесь я бы сделала просто сноску для любителей жанра. Поэтому есть из чего выбрать. Наслаждайтесь.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: будет хорошо.
1: И это неоспоримо. Вера Брежнева продолжит с треком «Бессонница». Она музыкально ее проживает. Ну а если у вас таковой процесс ночами случается по причине того, что у вас какие-то вопросы с ипотекой, то у Русского радио Кипр есть одно средство проверенное. Вам просто нужно вовремя услышать нужную информацию и разложить все по полкам. Я вас приглашаю завтра, 3 июля, с 9 утра до 10 послушать обязательно Анфису Черную в рамках проекта «Вабанк у русских перцев». Она расскажет о том, что новенького готовят в исследовании Центрального банка Кипра, к чему вам быть готовыми для того, чтобы бессонница вас не накрывала.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Я уже мысленно радуюсь за того человека, который завтра станет первым, кто заберет наш стильный мерч. 20 лет мы не только дарим отличное настроение, но и следим за вашим стилем. Поэтому не пропустите. Русские перцы завтра с утра разыграют первый комплект нашей логомании. Ну а я, Яна Соболева, прощаюсь. До завтра. Пока.

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на Русском.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре Помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milt's Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milt's Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Лента Кипра. На сайте и в

0: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена. Ты тоже ее выбор.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Я в порядке. Просто в обратно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Лимассол вводит аварийный план по стокам. Трех врачей на Кипре оштрафовали на 11,5 тысяч евро за махинации с ГИСИ. В эти выходные пройдет фестиваль духовых оркестров. Далее подробности. Из-за модернизации центральной станции очистки стоков власти Лимассола запустили временный план перераспределения сточных вод, чтобы город не остался без обслуживания до конца работ в декабре этого года. Сейчас станция принимает лишь малую часть прежнего объема. Операторам вакуумных машин выдали строгие инструкции по согласованному сбросу, чтобы не перегрузить сеть. Власти уверяют, что трудности временные, а ситуацию ежедневно контролируют ради защиты окружающей среды. В июне этого года организация медицинского страхования Кипра оштрафовала трех врачей на общую сумму 11,5 тысяч евро за нарушение правил общей системы здравоохранения ГЕСИ. Самый крупный штраф 5 тысяч получил эндокринолог. По данным организации, анализ его назначений в электронной системе показал необоснованную выписку рецептов на гормонозаместительные препараты в объемах, которые намного превышали месячную медицинскую норму. По неофициальной информации, речь идет о тестостероне. В эти выходные набережная Лимассола вновь наполнится музыкой, маршами и праздничной атмосферой. Шестой фестиваль духовых оркестров соберет лучшие музыкальные коллективы острова и превратит центр города в большую концертную площадку под открытым небом. В программе красочные парады вдоль Молоса, выступления оркестров у средневекового замка на площади Марии Каллас и в Старом порту. Мероприятие пройдет 4 и 5 июля с 18 часов до 21:30. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 21 градуса, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Хорошо, что есть взем. .com. Мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
5: Вообще странно, я считаю, что некоторые люди в принципе тонут.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: ответа? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Что слушает страна?
2: Любимая.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Мое семейное положение – это беспорядочные пищевые связи.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Русское радио.
1: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре без лицензии работают больше половины отелей. Змея отключила электричество на севере острова. Президент Кипра на один вечер стал футбольным комментатором. Далее подробности. Более половины гостиниц и объектов размещения для туристов на Кипре работают без лицензии на деятельность. Таковы данные специального отчета аудиторской службы, опубликованного сегодня. Проверка показала, что контроль за туристической отраслью перед высоким сезоном был неэффективным. Аудиторы отдельно проверили платформы онлайн-бронирования. При выборочной проверке 150 объявлений на Booking и Airbnb в районе Фомагусты 23 объекта, в основном виллы и апартаменты, не удалось найти ни в одном из профильных реестров. Вечером 1 июля на подстанции Гечит-Кале змея заползла между выключателями и вызвала короткое замыкание. Из-за аварии без электричества на время остались несколько десятков населенных пунктов и объектов. Об этом сообщило электроэнергетическое управление непризнанной ТРСК. Аварийные бригады выехали на место сразу после сбоя, а в управлении заявили, что возвращение электроснабжения во все районы заняло примерно час. Змея, к сожалению, не выжила. Вчера президент Кипра Никос Христодулидис на время сменил дворец на телестудию, появившись в эфире телеканала «Сигма» в роли приглашенного комментатора чемпионата мира по футболу. Глава государства, известный как увлеченный болельщик, разобрал ключевые моменты турнира, проанализировал прошедшие матчи и поделился своими прогнозами относительно команд, которые, по его мнению, могут претендовать на итоговую победу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 21 градуса, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Лимассол вводит аварийный план по стокам. Инфляция на Кипре ускорилась до 4% и вошла в топ-5 еврозоны. В эти выходные пройдет фестиваль духовых оркестров. Далее подробности. Из-за модернизации центральной станции очистки стоков власти Лимассола запустили временный план перераспределения сточных вод, чтобы город не остался без обслуживания до конца работ в декабре этого года. Сейчас станция принимает лишь малую часть прежнего объема. Операторам вакуумных машин выдали строгие инструкции по согласованному сбросу, чтобы не перегрузить сеть. Власти уверяют, что трудности временные, а ситуацию ежедневно контролируют ради защиты окружающей среды. Годовая инфляция на Кипре в июне ускорилась до 4%. Это один из самых высоких показателей в еврозоне, заметно выше среднего по валютному союзу. Еще в январе и феврале цены на острове росли всего на 1,2% и 0,9%, и Кипр был среди стран с самой низкой инфляцией. Такие данные следуют из предварительной оценки Евростата. Главный драйвер – энергоносители. Предложение сократилось после перебоев с судоходством в районе Ормузского пролива и скачка цен на нефть Brent и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В эти выходные набережная Лимассола вновь наполнится музыкой, маршами и праздничной атмосферой. Шестой фестиваль духовых оркестров соберет лучшие музыкальные коллективы острова и превратит центр города в большую концертную площадку под открытым небом. В программе красочные парады вдоль Молоса, выступления оркестров у средневекового замка на площади Марии Каллас и в Старом порту. Мероприятие пройдет 4 и 5 июля с 18 часов до 21:30. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 21 градуса, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
4: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
4: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Чтобы не возникло неловких пауз в разговоре, просто начинайте танцевать под воображаемую музыку. Быть психом лучше, чем быть скучным.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
11: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре без лицензии работают больше половины отелей. Змея отключила электричество на севере острова. Президент Кипра на один вечер стал футбольным комментатором. Далее подробности. Более половины гостиниц и объектов размещения для туристов на Кипре работают без лицензии на деятельность. Таковы данные специального отчета аудиторской службы, опубликованного сегодня. Проверка показала, что контроль за туристической отраслью перед высоким сезоном был неэффективным. Аудиторы отдельно проверили платформы онлайн-бронирования. При выборочной проверке 150 объявлений на Booking и Airbnb в районе Фомагусты 23 объекта, в основном виллы и апартаменты, не удалось найти ни в одном из профильных реестров. Вечером 1 июля на подстанции Гечит-Кале змея заползла между выключателями и вызвала короткое замыкание. Из-за аварии без электричества на время остались несколько десятков населенных пунктов и объектов. Об этом сообщило электроэнергетическое управление непризнанной ТРСК. Аварийные бригады выехали на место сразу после сбоя, а в управлении заявили, что возвращение электроснабжения во все районы заняло примерно час. Змея, к сожалению, не выжила. Вчера президент Кипра Никос Христодулидис на время сменил дворец на телестудию, появившись в эфире телеканала «Сигма» в роли приглашенного комментатора чемпионата мира по футболу. Глава государства, известный как увлеченный болельщик, разобрал ключевые моменты турнира, проанализировал прошедшие матчи и поделился своими прогнозами относительно команд, которые, по его мнению, могут претендовать на итоговую победу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 21 градуса, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек.

0: Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре Lady Aesthetic процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Вообще странно, я считаю, что некоторые люди в принципе тонут.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна».

Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты.

0: И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Meals Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: начинается новый сезон.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Первое радио.
1: Все будет хорошо.
2: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
3: Как?
2: Новосельцева, разумеется.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: слушает страна. Может, я была тебе послание. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 22 часа.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: New music show. На русском радио Кипр.

0: на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is John Boudzikas.
4: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
7: Hi, this is Taylor Swift, and you're listening to another track.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Васио, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.